0: Это «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
4: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Коваллеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
5: Я сегодня до зари.

Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виталий и Евгений Абалаковы – знаменитые русские братья-альпинисты 20 века. Они внесли огромный вклад в развитие горного спорта по всему миру, стояли у истоков школы скалолазания. Один из них был к тому же талантливым и одаренным художником, а второй – известным изобретателем. Братья Абалаковы являются первооткрывателями нескольких вершин. К тому же они покорили несколько опасных семитысячников. Виталий и Евгений прокладывали новые маршруты, исследовали центральноазиатские горные системы Памир и Тянь-Шань. Евгений Абалаков покорил около 50 вершин, а его брат Виталий, заслуженный тренер и мастер спорта, вошел в мировую историю скалолазания как теоретик. Его научный труд «Основы альпинизма» до сих пор считается классическим учебником и был переведен на многие иностранные языки. Альпинисты придумали способы преодоления тяжелых условий в горах и адаптации организма к большим нагрузкам. Сейчас в Красноярске можно увидеть маршруты и щели, названные в честь Виталия и Евгения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
3: Необычная прогулочная зона в центре Мурманска вдоль улицы Воровского. Музыкальная аллея. Название связано с тем, что она находится рядом с областной филармонией и колледжем искусств, откуда часто доносится классическая музыка. Аллея состоит из широкого пешеходного тротуара, выложенного брусчаткой, декорированного цветниками и газонами. Вдоль тротуара высажены хвойные деревья. В ансамбль входят скамейки, выполненные в форме клавиш фортепиано, и светящиеся арки в виде сердец. Вечерами они загораются неоновыми огнями. А еще аллею называют сердечной и считают одним из самых романтичных мест России. С аллеи открывается вид на смотровую площадку пешеходной лестницы, где установлен памятник Николаю Чудотворцу.
2: Радио «Гордость» представляет. Мы дома. Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Права и свободы. Звучит пафосно, да? Будто сейчас выйдет лектор в строгом пиджаке и начнет сыпать скучными параграфами. Но если отбросить официоз, то право – это ваша официальная разрешалка иметь что-то или делать. А свобода – это когда над душой никто не стоит и не заставляет выбирать то, что вам совсем не нравится. Это такая государственная гарантия, что вы сами решаете, как строить свою жизнь. Тут есть одна хитрая штука, о которой мы в быту редко задумываемся. Права человека и права гражданина. Это не одно и то же. Права человека вам выдаются в базовой комплектации, вместе с жизнью прямо в роддоме. Они неотчуждаемы, их нельзя просто так взять и отменить. Это ваше право на жизнь, на достоинство и на то, чтобы никто без спроса не читал ваши сообщения в телефоне, ну или письма. А вот права гражданина – это уже история про паспорт. Если вы гражданин России, у вас открываются дополнительные бонусы. Например, право выбирать тех, кто управляет страной, самому участвовать в выборах или занимать важные государственные должности. У нас этих прав целый ворох на любой случай. Экономические позволяют вам спокойно крутить свой бизнес, владеть квартирой или передавать ее по наследству. Социальные права гарантируют, что вас подлечат, дадут образование и не оставят без помощи, если станет трудно. Даже культурные права есть, чтобы вы могли ходить в музей или сами писать картины и книги, не боясь цензуры. Но давайте по-взрослому. Любая свобода – это не повод пускаться во все тяжкие. Это всегда баланс. Наряду с правами у нас есть обязанности. Элементарно соблюдать законы и, что самое важное, не наступать на пятки другим. Уважать чужие права и свободы. Это и есть признак адекватного человека и здорового общества. Кстати, со временем понимаешь, что ценность этих прав меняется. То, что 18 лет казалось ерундой, с годами становится важнейшим инструментом для защиты своего дела, своей семьи и своего будущего. И здорово, что мы можем отстаивать свои интересы всеми законными способами. Главное помнить, что права работают только тогда, когда мы сами относимся к ним и к своим обязанностям осознанно и с уважением.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группы «Свинцовый туман» и Дмитрий Нестеров, член жюри музыкального конкурса.
5: Не будет ли при выборе кандидатов перевеса преимущественно в пользу представителей рок-музыки? Не отвечай. Итак, значит, председателем жюри является Николай Расторгуев. В жюри входят, и это было сделано намеренно, Ирина Дубцова, ну, которую к рокерам точно не отнесешь, рэпер СТ, который рэпер.
6: Рэпер, да.
5: Джанго, ну, это...
6: Поп-рок.
5: Такой поп-рок. Виктория Черенцова, эстрадная, самая настоящая эстрадная певица.
6: Народная такая, да, да, романс.
5: Олег Чубыкин, кстати, музыкальный редактор «Радио Гордость» по совместительству. Олег Чубыкин – это такой мелодист.
6: Абсолютно.
5: Да, такой интеллигентный рок.
6: Даже сказал, такой стильный стиль.
5: Стильный стиль, да. И в жюри также специалисты по текстам, поэты. Александр Шаганов,
6: конечно,
5: который написал
6: великие тексты,
5: великие песни. Влад Маленко,
6: современная, очень сильная поэзия.
5: Поэт. Поэтому я с своей стороны не вижу никакого перекоса ни в какую сторону.
6: Но мы-то вообще не рокеры. Мы любим, да, у нас гитара, мы любим экспрессию, но мы в лучшем случае это брит-поп, поп-рок тоже абсолютно.
5: Поэтому...
6: Лирически, я бы сказал даже.
5: Да, я обещаю, что никаких перекосов ни в какую сторону не будет. И, кстати, возможно, именно поэтому у нас 6 номинаций. Ну, а сейчас, в завершении, мы желаем всем участникам конкурса «Музыка гордых» выйти в финал, как минимум.
6: Обязательно, старайтесь, да. Присылайте. Мы очень хотим, чтобы вы победили.
5: Да, остается еще полтора дня. «Музыка гордых РФ» – наш сайт. Каждая заявка скрупулезно отсматривается, поверьте мне, буквально на днях, уже начиная с 20 июля, наше жюри, о котором мы много сегодня говорили, приступит к работе, и 10 августа мы уже будем иметь список финалистов конкурса «Музыка гордых».
6: Мы их опубликуем же, да?
5: Я думаю, да. И лучшие из них примут участие
6: 25 августа в нашем, да, фестивале в Нижнем Новгороде.
5: Да. Ну, а сейчас в завершении
6: композиция
5: «Свинцовый туман». Представляем песню
6: «Улетаю в небеса».
5: «Свинцовый туман». «Улетаю в небеса». Самая свежая песня.
6: Практически.
5: Поехали. Всем большое спасибо.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире передача фотографий с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамное изображение с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске и музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
3: На другой стороне земли теплей. По три раза в году поди покос. А у нас из окна лишь пустырь да в снегу полынь.

0: перешить.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселецкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штетина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которая награждена за высокий профессионализм, проявленный при руководстве войск.

0: А вы знаете, как усадьба Муранова в Пушкинском районе Подмосковья стала музеем Федора Тютчева? Когда-то сын поэта, Иван, женился на владелице Муранова. После революции Тютчева не эмигрировали, а сами передали свою усадьбу государству с предложением создать в ней музей. Первым директором новая власть назначила бывшего владельца, Николая Тютчева. Вместе с родственниками он собрал основу коллекции – портреты, фотографии, рукописи, мебель. Потомки Тютчева восстановили парк и сами водили по музею первых экскурсантов. Сейчас в музее можно узнать удивительные детали дворянского быта позапрошлого века. Например, сотрудники восстановили оранжерею, где пытались выращивать ананасы. Только вызревать они все не вызревали, поэтому их квасили и отправляли в щи.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Кирилл Макеев, МК-545.
2: Что Кирилл мог бы пожелать или посоветовать тем парням, которые сейчас либо вот только подписали контракт, либо стоят перед выбором подписывать контракт, идти, не идти?
3: Ну, здесь я точный такой совет не могу дать. Надо прислушиваться к своему голосу внутри, наверное, и уже делать выводы. А так, что бы там, я хотел пожелать аккуратнее, максимально беречь себя, осторожно, не делать каких-то необдуманных поступков. Хотя здесь-то, наверное, тяжело, но все воля Божья. Ну, естественно, уповать на Бога, не верить ни в какие приметы, а говорить: «Господи, отдаю себя на Твой суд». И вот тогда мы остаемся в полном распоряжении Бога. Если мы начинаем веровать там какие-то примеры приметы кошки там и все прочее, Господь в этот момент отходит от нас и говорит: ну, если ты хочешь, то можешь как бы и без меня. То есть и там уже как бы мы без защиты Бога. То есть вот хотел бы, наверное, пожелать этого, чтобы все бойцы уповали на Бога, самое главное.
2: И в финале прозвучит песня
3: «Родники».
2: Несколько слов.
3: Родилась она также, появились мысли, скажем так, в разных местах бываешь, катаешься по святым местам, находишь святые источники, и везде понимаешь, что есть такие предыстории, что там воины залечивали раны, излечивались после боев в этом источнике, там где-то по молитвам старца вымолен был этот источник. Я понимаю, что многие люди не понимают этого, насколько мы действительно цена, да, вот эта святая вода, и что это не просто так. Вот так и родилась эта, по сути, песня. То есть мне захотелось сказать о том, что и о бойцах, чтобы они, приходя на родную землю, бывали в этих святых местах, окунались в святых источниках, оживлялись, бодрили дух, приходили к Богу. Ну, вот как-то так.
2: Кирилл Макеев, МК-545, на радио «Гордость», песня «Родники». Смотрите нас в социальных сетях, слушайте в прямом эфире. Здесь все свои.

0: Родники, родники Святой Руси, Святым Духом надели, воинов своих пробуди.
1: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Леван Пхаладзе. «Силуэт».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки. Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой» – призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Астра. Что, казалось бы, общего между этим цветком и звездами? Оказывается, есть кое-что. Название этого цветка восходит к греческому слову, которое означает «звезда». И это не просто красивое совпадение. Если присмотреться, все становится очевидно. Тонкие лепестки расходятся от центра, как лучи. Цветок буквально собран по форме звезды. Есть и легенда, будто астра появилась из пылинки, упавшей со звезды. История, конечно, скорее поэтическая, но она точно передает ощущение от этого цветка. Интересно, что тот же корень мы встречаем и в других словах. Астрономия, астрофизика, везде про звезды и про небо. И получается, что астра – это не просто название, это очень точное наблюдение. Кто-то однажды посмотрел на цветок и увидел в нем маленькую звезду.
1: История одной песни.
4: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел 5-серийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
5: Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Все мы любим комфорт. Приятно, когда в квартире тепло, в холодильнике есть что-то вкусное, а на телефон падает уведомление о зарплате, которой хватает не только на доширак. В этом нет ничего плохого, мы же живые люди. Но есть одна ловушка, в которую очень легко угодить. Если мерить свой успех только количеством гаджетов, маркой машины или нулями на счету, то в какой-то момент внутри поселяется странное чувство пустоты. Приоритет духовного над материальным – это не про то, что нужно раздать все имущество и уйти жить в лес. Это про то, чтобы не давать вещам командовать вашей жизнью и вашей совестью. Знаете, в чем самая простая проверка этой ценности? В вещах, на которые, в принципе, невозможно наклеить ценник. Вы можете купить самый дорогой ортопедический матрас, но вы не купите на нем спокойный сон, если совесть нечиста. Можно купить путевку на край света, но нельзя купить искреннюю радость от того, что ты там находишься. Как очень метко говорят в народе, можно продать старую дачу, гараж или подержанное авто, но нельзя продать мать, друзей или родину. Вот этот список того, что не продается, и есть наш настоящий золотой запас. Долгое время нам со всех сторон говорили, что бери от жизни все и потребляй больше. Это и есть предел мечтаний. Но мы как будто переболели этой идеей и поняли. Когда материальное становится единственным богом, общество начинает трещать по швам. Духовность – это ведь не только про религию. Это про твой внутренний компас. Это когда ты выбираешь поступить честно, даже если тебе это невыгодно в деньгах. Это когда помочь близкому или защитить правду для тебя важнее, чем сохранить уютный комфорт в стороне от проблем. В 2026 году мы все чаще возвращаемся к мысли, что человек без внутреннего стержня – это просто очень сложный биоробот. А нам важно оставаться людьми. Приоритет духовного – это наш фундамент, на котором строятся и крепкие семьи, и нормальные отношения с соседями, и вообще все будущее страны. Когда смыслы, любовь и верность стоят на первом месте, а материальные блага на втором, жизнь обретает совсем другой вес. Вещи изнашиваются и выходят из моды, а светлая душа и чистая совесть – это то, что остается с нами навсегда, и что не стыдно передать детям.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Свято-Петропавловский собор в Луганске соединил старину и современность. Построенный в 18 веке, он пережил революцию и вновь открыл двери для верующих уже во время Великой Отечественной. Больше он не закрывался, а росписи в нем совсем недавно создали иконописцы из Палиха. Предыдущие давно погибли, и стены храма десятилетиями оставались просто белыми. Луганский бизнес помог с финансированием, и 10 лучших палихских мастеров больше года расписывали собор, соблюдая все традиционные технологии. За образец они взяли грановитую палату в Кремле и крестовоздвиженский собор в самом Палихе. Фрески посвящены Богородице и святым Петру и Павлу. Сохраняем традиции и слушаем радио «Гордость» в Луганске. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, мы считали, что это будет одноразовый номер. И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальной.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русской классике порой встречаются слова, смысл которых нам непонятен. Возьмем эпиграмму Пушкина. «Кто вступился за Пифона? Кто разбил твой Аполлона истукан?» Пифон – чудовище такое из древнегреческой мифологии, а истукан? С точки зрения современного человека так можно назвать кого-то бесчувственного, жестокого, а Пушкин так называет статую. Скульптурное изображение древнегреческого бога. Странно? А ведь слово «истукан» исконно русское. Происходит из древнерусского глагола «исукати» или, возможно, «истукати». Мы точно не знаем, то есть «выдолбить» или «вырезать», например, из дерева. То же самое, что «ваять», а «истукан» — это то, что «истукают». В переводе на наш современный русский — «изваяние». Долгое время на русском так называли скульптурные изображения. Но в 18 веке в литературный язык вошло слово «статуя», а истукан начал исчезать. Сейчас осталось только переносное значение – бесчувственный, жестокий человек. Но и оно постепенно уходит.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Сукачев – выдающийся российский и советский геоботаник, лесовод и эколог, в честь которого названо 18 видов растений. Он опубликовал более 15 научных трудов, некоторые из которых переведены на другие языки. Сукачев первым ввел понятие биогеоценоза, исследуя взаимодействие растений, животных и микроорганизмов с окружающей средой, что стало важным вкладом в биологию. Сукачев был почетным членом многих международных организаций, включая Чехословацкую земледельческую академию и Шведское королевское фитогеографическое общество. Его работы в области геоботаники и фитоценологии стали основой для развития экологической науки. Он активно участвовал в международном научном сообществе и был награжден званием заслуженного деятеля науки РСФСР и Героя социалистического труда. Сукачев посвятил свою жизнь изучению растительных сообществ, и его исследования стали фундаментом для будущих ученых, оставив значимый след в мировой экологии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Любовь Берзина. Сокол.
3: Кто там, орел или сокол с поездом наравне? Едет домой солдатик, едет домой к жене. Только тревожит сердце облако в вышине, словно родную душу встретил наедине. Громко стучат колеса, громко гремит гроза, и по стеклу вагона тихо ползет слеза. Мчится бессонный поезд, и, не смыкая глаз, в поезде едет воин, едет домой, в запас. Облако тихо плачет, слезы летят на луг, в небо взмывает сокол, словно погибший друг. Рано ушел соколик, в страшном сгорел огне. Не провожай, не стоит, сердце не рви во мне. Не провожайте тучи, не провожай река. Взрывы и стоны мучат парня издалека. Жизнь там гроша не стоит, лишь автомат в цене. Каждый десятый воин с соколом в вышине.
4: Известный поэт, лауреат литературных премий Любовь Берзина посвятила это стихотворение защитникам Отечества, нашим бойцам, участникам специальной военной операции и их отцам, дедам и прадедам, солдатам и офицерам Красной Армии, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны. Отец и дед Любови Берзиной были среди них.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Виктория Черенцова. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: гордость. Здесь все свои.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что Долгопрудный – это не только физтех, но еще и столица советских дирижаблей. Когда-то поселок на Долгих прудах возник вокруг предприятия, строившего эти удивительные воздушные суда. Сейчас дирижаблям посвящена целая экспозиция Краеведческого музея в Долгопрудном. Здесь можно увидеть настоящую кабину аэростата, одежду воздухоплавателей. Отдельный стенд посвящен итальянскому полярнику Умберто Нобеле. Этот итальянский генерал на 5 лет уехал в Долгопрудный и помог дирижабль-строю создать одну из лучших своих машин – V6 «Осо Авиахим». Этот поворот в судьбе итальянца случился после того, как советский ледокол «Красин» спас его арктическую экспедицию, которую сам Нобеле был вынужден оставить во льдах.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ирина Роднина – одна из самых титулованных фигуристок мира. Трехкратная олимпийская чемпионка, она 10 раз становилась чемпионкой мира и 11 Европы. Вошла в книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Родилась в Москве в 49-м году в семье военного. Удивительный факт – в детстве Ирина была слабенькой, несколько раз тяжело болела воспалением легких. Родители отдали ее фигурное катание для здоровья. В спорте Роднина быстро выдвинулась и стала ученицей тренера Станислава Жука. Сначала выступала с Алексеем Улановым, но тот ушел к фигуристке Людмиле Смирновой, на которой вскоре женился. Распад сложившегося дуэта едва не разрушил карьеру Родниной. Партнеры в фигурном катании всегда в дефиците. Хуже того, незадолго до расставания Уланов уронил партнершу. У нее случилось сотрясение мозга с кровоизлиянием. На чемпионате мира в Калгари Роднина выступала почти на ощупь. Она плохо видела из-за травмы, но все равно взяла золотую медаль. Потом спортсменка решила начать все заново с малоизвестным фигуристом Александром Зайцевым. И дуэт стал выигрывать турнир за турниром. А давались они трудно. На чемпионате мира в Братиславе им нарочно выключили музыку. Долгое время Ирина вела тренерскую работу, сейчас служит людям в качестве депутата Государственной Думы. Борется за экологию. Интересный факт, фигуристка всегда предпочитала тупые коньки. Затачивала их раз в 4 года.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сдоморощенный. Это слово изначально употреблялось исключительно в прямом смысле. Выращенный дома относилось прежде всего к скоту и птице, родившимся, вскормленным и выращенным в своем хозяйстве. Помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей. Это Тургенев. Рассказ «Постоялый двор». Начиная с XIX века, слово «доморощенный» начинает терять исходное значение и все чаще употребляется в переносном смысле. «Доморощенный» применительно к изделию или произведению означает примитивный, заурядный, банальный, сделанный без профессиональной подготовки. Доморощенная мебель, доморощенная музыка. Со временем усиливается иронично-пренебрежительный оттенок слова и наблюдается переход на личности. Доморощенный философ, доморощенный архитектор, доморощенный поэт. Так могут сказать о человеке, который, не имея системных знаний и навыков в какой-либо области, представляет себя выдающимся деятелем в этой сфере.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Права и свобода человека, как феномен, мне кажется, возникла в эпоху Возрождения и Просвещения. И, с одной стороны, это попытка как бы разделить человеческое и божественное. Потому что идея в том, что мои права и свободы заканчиваются там, где начинаются ваши права и свободы. И это очень как бы такая зыбкая территория. Но если ты осознаешь, что человек создан по образу и подобию Божьему, то ты не можешь нарушать права и свободы других людей. Потому что и другие люди созданы по образу и подобию Божьему. И вот это и есть как бы некий такой гармонический мир, в котором ты существуешь с другими людьми. И кроме того, права и свободы, ведь это обратная сторона обязанностей. Права и свободы не могут возникать в пустоте. Они диалектически связаны с нашими обязанностями. В общем, это та ценность, о которой еще нужно думать и философствовать.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на Радио «Гордость».
1: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка встречалось старинное слово «дщерь». В прессе, в литературе обозначает оно то же, что и «дочь». Эти слова – близкие родственники. Восходят к одному и тому же еще прославянскому существительному. Можно подумать, что из них двоих «дщерь» более древняя. Это не так. В действительности она могла появиться даже позже дочери. Просто «дщерь» – слово из церковнославянского, языка библейских текстов, тогда как «дочь» – вариант изначально разговорный. Соответственно, «дщерь» – это что-то более возвышенное, торжественное. Вспомним Тютчева. «Радость – первенец творения, дщерь – великого Творца». Но уже в конце позапрошлого века это слово любили употреблять иронически. Вот, например, от Антона Павловича Чехова, довольно-таки злой. «Третья дщерь – молодая девица мужского телосложения. Сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая». Реклама.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты РУ, РИА Новости и Комсомольской правды. Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек. Но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
4: Родился, умеешь, что ли, со всеми, да? И он тогда начал набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто свинячий Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не просвещало.
3: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов совершил два космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.
2: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
1: Волынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Волынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Певица Алена Минулина.
1: Однажды я услышала фразу, которая мне очень понравилась. То, с каким достоинством человек встречает поражение, определяет, как скоро его ждет победа. Ощущение собственного достоинства – это ощущение собственной силы. Да, обстоятельства могут складываться по-разному. Можно оказаться на самом дне, и это будет момент проверки. Если человек сохраняет нравственность и слышит голос совести, он сохраняет достоинство. А значит, он достоин возрождения, и оно непременно случится. Как-то я спросила знакомого иностранца, что, на его взгляд, отличает русских женщин. И услышала в ответ: они преподносят себя с особым достоинством. И это было невероятно приятно и радостно слышать. Пусть так и будет.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: всей.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. В золотую прядь березы. В золотую прядь березы ленту алую вплетаю. К югу птицы улетают, серебрит туман белесый. И под небом голубым заскрипит в саду калитка, а сверчок достанет скрипку и сыграет рядовым. Вьются лозы винограда на сентябрьском ветру, снова павшие в строю. Ну а большего не надо. И у тех, кто встретил осень, будет много-много весен. Пусть сейчас трудна дорога, не отчаивайся, с Богом.
2: Поэт Анатолий Сорокин написал это стихотворение в сентябре 2024 года с мыслями обо всех, кто на переднем крае очередной военной осени. «Но обязательно будет весна», — говорит поэт, «ведь русская весна прежде всего весна духовная».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Реклама.
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru 18+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Вячеслав Цуканов. «Мамины глаза».
1: Нежит губы, кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить

Здравствуй, мама, это я. Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любимым чадом стать.

выпей мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы.

сердцем источающая свет. Никого роднее тебя не знаю, никого тебя роднее и нет.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В истории отечественного флота есть особенное имя – учебно-научное судно «Батайск». Когда-то оно начинало свой путь как морской углерудовоз, но вскоре превратилось в настоящую плавучую лабораторию. На борту аудитории, лаборатории, библиотека и даже спортзал. Здесь будущие мореплаватели учились, проходили практику и одновременно участвовали в научных экспедициях. Батайск бороздил воды Северной Атлантики, Балтики, Средиземного и Баренцева морей. Для многих курсантов именно это судно стало первым университетом под парусом. Местом, где знания соединялись с морем и настоящей жизнью. Сегодня судно уже нет в строю, но память о нем живет. Батайск стал символом того, как наука и образование могут идти в одном плавании.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость», при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. «Музыка гордых». 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Это инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Гора Крутышка в городе Козловка – это не просто холм с очень крутыми склонами. Именно из-за них возвышенность и получила свое название. Это место, где история и природа сплетаются в единое целое. Здесь жил Николай Иванович Лобачевский. Великий математик, ректор Казанского университета, любил эту землю. Легко представить, как он гулял среди фруктовых деревьев своего сада. Запах сена, шуршание ветвей. Лобачевский экспериментировал с растениями, искал новые сорта. Огурцы вырастали здесь необычайно крупными, а кедры дружно поднимались к небу. «Кедр доживет до 1000 лет», — говорил Лобачевский и мечтал, уже больной ослепший, дожить до кедровых шиш. По иронии судьбы, шишки появились в год его смерти.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Многие знают физика Александра Столетова, открывшего первый закон фотоэффекта. Его брату Николаю повезло меньше. Родились оба во Владимире, учились в одной и той же гимназии, а затем в Московском университете. Оба считались талантливыми студентами, однако Николай был старше, и его студенчество пришлось на Крымскую войну. Бросив учебу, он ушел оборонять Севастополь. За героизм получил Георгиевский крест и навсегда связал судьбу с армией. Из Крыма Николай Столетов отправился в Туркестан, где возглавил топографическую экспедицию к истокам Амударьи. За собранные сведения получил золотую медаль Русского географического общества, но главным событием в жизни Столетова стала русско-турецкая война 70-х годов позапрошлого века. Именно ему выпало с небольшим отрядом оборонять от турок Шипку. Героическая защита перевала, на котором, по мнению европейских офицеров, нельзя было продержаться и 3 дней, длилась полгода и закончилась нашей победой. Награды и оружие Николая Столетова можно увидеть во Владимире в доме музея семьи.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Милосердие – это одна из основных черт нашего народа. Милосердие лежит в основе духовно-нравственных ценностей, мне кажется, русской цивилизации. И это доброта, это открытость к бедам ближних, желание помочь, откликнуться, неравнодушие. Но это великая черта людей наших, и я горжусь ими за это. Особенно меня, конечно, порадовало, как волонтеры и простые люди откликнулись на сложности и беды, которые случились у нас сейчас, в текущем времени. Как люди помогают фронту и как они откликаются на всякие потребности, связанные с ранениями, с медициной, с поддержкой людей, которые получили увечья во время войны. Это, конечно, очень важно и очень сильно. И это показывает, что это лежит в самом центре наших сердец, и это никуда не уходит, несмотря ни на что.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Ростова сделали важное открытие. Они создали препарат для лечения травм мозга. В его основе лежит коллаген из азовских медуз. Это вещество имеет очень жесткую структуру. Оно содержит меньше бактерий, чем животный белок. Сейчас в России нет эффективных лекарств от таких травм. Ежегодно 600 тысяч россиян получают повреждения головы. Новый материал ученые назвали природным строительным белком. Из него сделали мягкую пористую матрицу, похожую на губку. Ее пропитали специальным серосодержащим веществом. Затем эту конструкцию поместили прямо в зону травмы. Препарат выделяет полезный газ – сероводород. Он защищает клетки и снимает сильное воспаление. Повреждения нервной ткани значительно уменьшились. Морской коллаген выгодно отличается своей чистотой. Кроме того, он решает проблему избытка медуз в море.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец, доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасно, потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения русский.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», Радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максмоду, Москва. Улица Красная, Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на «Радио Гордость». Я хотел бы...

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что такое привычное нам слово, как пальто, в русском языке является заимствованием, причем сравнительно свежим? Появилось оно только во второй четверти 19 века. Распространилось вместе с соответствующей верхней одеждой, которую стали надевать поверх сюртука или фрака. Однако изредка пальто употребляли и как синоним халата. В русский слово пришло из французского, в который, в свою очередь, проникло, как ни странно, из английского. Изначально так называли различные верхние накидки без рукавов, длинные и короткие. Все то, что в современном русском традиционно именуется словом «плащ». Реклама.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акций, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Горячкин – выдающийся русский ученый, инженер 20 века, академик, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он занимался модернизацией агротехники и сформулировал принципы подобия уравновешивания сил инерции, масс и скоростей. Его идеи стали классическими в теории работы сельскохозяйственных устройств. Горячкин разработал формулу силы тяги плуга, что позволило точно рассчитать необходимую мощность трактора. Это значительно повысило эффективность земледелия. Также он предложил формулу мощности и производительности молотильных барабанов для рационализации работы предприятий и сокращения затрат на механизацию. Василий Горячкин создал более 30 оригинальных измерительных приборов, упрощающих работу сельскохозяйственной техники. Среди его наиболее значимых изобретений – тяговый и вращающиеся динамометры, микроманометр, профилограф и виброграф. Эти приборы нашли применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и автомобильной промышленности. Работы Василия Горячкина остаются актуальными и важными для современной сельскохозяйственной науки, способствуя повышению производительности и эффективности использования ресурсов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Изумрудный карьер – это настоящий природный оазис в Челябинске. Вода здесь удивительного бирюзового цвета. Она чистая и прозрачная, словно из сказки. Этот водоем образовался на месте старой каменоломни, где когда-то добывали гранит. Летом сюда приезжают горожане и туристы. Пляж благоустроен, есть кафе, раздевалки и волейбольная площадка. Можно проводить время с друзьями или семьей, наслаждаясь солнцем. А для любителей активного отдыха скалолазы находят здесь идеальные маршруты. Крутые берега и скалы предлагают настоящие испытания. Рыбаки тоже не остаются в стороне. В укромных уголках карьера оборудованы стоянки. Здесь водятся щука, лещ и окунь. Это место притягивает всех. От любителей экотуризма до искателей приключений.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Прощай.
1: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Владимир Бабенко. «Где семья, там и дом».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
7: Двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснила, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит птичий. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. И мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в О-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. О-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для «Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Фабрика 1830 – культовое место в подмосковной Балашихе. В позапрошлом веке Иван Трубецкой открыл здесь суконное производство. Затем его перестроили под прядение хлопка, установив лучшее по тем временам оборудование. На протяжении 20 века это было одно из крупнейших текстильных производств в стране. Но в перестройку все закончилось. Долгое время огромные цеха стояли заброшенными. А совсем недавно территорию бывшей фабрики превратили в огромное культурное пространство. Теперь в бывших цехах работают кафе и рестораны, есть танцевальные и вокальные студии для всех возрастов. В любое время можно просто прийти в большой двор и поваляться на пуфике. А еще по бывшей фабрике проводят экскурсии для всех желающих. Так заглохшая была жизнь идет дальше.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
0: «Максидом». Телефон рекламной службы в Самаре. 200.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Самое простое и в то же время самое сильное в нашей жизни – это просто по-человечески относиться друг к другу. Вот это и есть гуманизм по-русски, по-нашему. В российской традиции гуманизм – это не про громкие слова, а про дела. Про то, что нельзя пройти мимо, если человеку тяжело. Это не случайно, это наш культурный код. Еще важно, что у нас гуманизм тесно связан с милосердием и справедливостью. То есть не просто жалко, а я помогу, потому что это правильно. Вот и получается, что гуманизм, как традиционная российская ценность, это про уважение, про поддержку, про то, чтобы видеть в другом такого же, как ты сам, со своими болями и радостями. И когда мы так относимся друг к другу, общество становится крепче и добрее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на «Радио Гордость.рф». Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-012-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
4: Радио

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, какая сложная история стоит за нехорошим словом «бандит»? В русский оно пришло в начале 18 столетия из французского и уже в привычном нам значении «разбойник, вооруженный грабитель». Во французском языке это слово тоже заимствованное уже из итальянского, а туда оно проникло в темные века, вскоре после падения Римской империи и языка готов. И вот там слово «банда» обозначало «знамя». Затем на территории будущей Италии так стали называть совершенно любое организованное воинское подразделение. Отряд наемников, например. А бандиты – это, соответственно, были члены воинского отряда. И лишь с появлением армий современного типа банды превратились в преступные сообщества, а бандиты – в преступников. Как в жизни, так и в европейских языках.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: История одной песни. Лето 2022 года. Наши войска отбили у врага Мариуполь. В эти дни поэт Дмитрий Мельников создал одно из своих самых ярких стихотворений «Напиши мне потом». Пронзительные строки написаны от имени бойца, отдавшего жизнь за освобождение города. Стихотворение вошло в целый ряд сборников военной поэзии. Известные чтецы, актеры читали его со сцены и в эфире. На стихи сняли мини-клип. «Меня очень тронул этот стих, и я подумал, что было бы здорово написать на него песню», рассказал в своем телеграм-канале певец и композитор Денис Майданов. «Я разыскал поэта и предложил сотрудничество. Дмитрий дал добро и сочинил на его стихи музыку и записал студийный трек «Мариуполь», который вошел в мой альбом 23-го года «Русский мир». Вскоре песня вышла к массовому зрителю. Телепремьера песни состоялась на праздничном концерте ко Дню защитника Отечества на Первом канале 23 февраля 2025 года. Послушаем песню «Мариуполь» на стихи Дмитрия Мельникова в исполнении Дениса Майданова.
1: Напиши мне потом, как живому письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море, что по морю, по синим

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула так широко, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро сложено немало стихов и песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте достижения.рф. Нам есть чем гордиться.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, какая интересная история стоит за словом «банкнота»? Слово это пришло в русский из английского. Первоначально банкнота – это документ, который человек мог обменять на металлические деньги. Сначала на Востоке, а затем и в Европе такие появились для удобства путешественников и купцов. Чтобы не тащить кучу золота с собой, они отдавали определенную сумму организации у себя дома. Взамен им давали документ, по которому можно было получить ту же сумму в пункте назначения у организации-партнера. Со временем у государств появились собственные банки. Они получили монополию на выпуск бумажных денег, кредитных обязательств государства. В Англии их называли банкнотами, буквально записками в банк. В нашу страну слово «банк» пришло давно. Уже в конце 17-го столетия наши дипломаты писали «Банкус Региус Сирич Мена Королевской Казны». А вот банкноты появились позже, уже в 20 веке. До революции бумажные деньги называли ассигнациями. Кстати, словари разрешают говорить как «банкнот», так и «банкнота».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что авторитетнейший музеевед своего времени, этнограф, географ и публицист Дмитрий Александрович Клеменц был не только талантливым исследователем, но и ярким революционером? Более того, революционная деятельность в определенной степени поспособствовала его становлению как ученого. Революционными деятелями Дмитрий увлекся в студенческие годы, был арестован и сослан в Якутию. Именно здесь, в Минусинске, Клеменц начал активную исследовательскую деятельность. Он прошел десятки тысяч километров по Сибири и Монголии, изучая антропологию и этнографию коренных народов. Ежегодно проводил географические и геологические экспедиции и собрал несколько тысяч экземпляров горных пород и окаменелостей. Обследовал древний уйгурский город на севере Монголии и открыл развалины древней крепости в Туве. Печатался в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества и помогал в создании музейных коллекций в сибирских городах. После того, как срок ссылки закончился, Клеменц еще на несколько лет остался в Сибири добровольно.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Абхазии. «Свинцовый туман», Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, «Лепнина» и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхаз Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. «Музыка гордых». 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Улица Джона Леннона в Санкт-Петербурге – небольшая городская улица, названная в честь легендарного музыканта и ставшая живым памятником эпохи свободы и рок-культуры. Это не просто табличка на доме. Место привлекает поклонников Битлз, художников и музыкантов. Здесь можно увидеть граффити с портретами Леннона, стихийные мини-концерты и живые композиции уличных исполнителей. На даты, связанные с музыкантом, люди приносят цветы, гитары и записки. Так улица превращается в импровизированный мемориал. Интересный факт. В постсоветские годы такие символические названия стали способом выразить культурную открытость города. Улица Джона Леннона – один из примеров, как Петербург сочетает историческую архитектуру с духом глобальной поп-культуры.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
1: Когда молодой, кажется, что жизнь – это что-то бесконечное, что все еще впереди, но с возрастом начинаешь по-другому смотреть и на время, и на поступки людей. Недавно я был в Воронежской области на родной земле своих предков. Там стоит памятник моему прадеду Архипову Андрею Петровичу. На старом памятнике возле храма короткая надпись «Погиб в 1919 году». От этих слов реально мороз по коже. Гражданская война. Он возглавлял группу по борьбе с бандитизмом, защищал людей и погиб в перестрелке на Вознесение Господне. Ему пришлось оставить жену и двух маленьких детей. И вот стоишь рядом с этим памятником и понимаешь, человеческая жизнь – это огромная ценность. Но еще важнее, как человек этой жизнью распорядился, ради чего жил, ради чего стоял до конца. Для меня жизнь – это не просто прожить для себя, это жить так, чтобы потом не было стыдно за свои поступки, чтобы твои слова не расходились с делом, чтобы после тебя оставалась не пустота, а добрая память. Наверное, поэтому у нас в стране такая сильная связь поколений, потому что эта земля помнит людей, которые жертвовали собой ради других. В Первую мировую, в Гражданскую, в Великую Отечественную войну. И сегодня тоже. И пока мы помним таких людей, жива и сама память о том, какой должна быть настоящая человеческая жизнь.
0: Истории о главном.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беовульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте russkoyleto.rf.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.

0: 6. Слушаем своих.
1: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в парке на стрелке Волги и Которосли можно увидеть скульптурное воплощение Троицы Андрея Рублева. Сейчас оно уже не единственное в России, но точно первое. Установили его в 95 году на месте Успенского собора, взорванного в 30-е. Недавно храм воздвигли вновь, и теперь скульптура стоит возле него. Сам парк на стрелке появился еще в 70-е. Уже тогда там была клумба в виде медведя, символа города. Его появление связано с легендой о том, как князь Ярослав Мудрый победил в этих местах медведя. В 2010-м стрелку облагородили, украсили фонтанами и величественной колонной «Тысячелетие Ярославля». Парк на стрелке в Ярославле – одно из самых красивых мест нашей страны. Гордимся!
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Радио «Гордость». Мы на одной волне.
4: Здравствуй, мам. Ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына солдата. Все нормально, я жив и здоров. Сто приветов.

здравствуй, милая, свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Певица Ивушка.
1: В музыкальной индустрии, да и вообще сейчас в соцсетях, все часто зациклены на личном бренде и собственном «я». Но я по себе знаю, ни одно по-настоящему масштабное дело не делается в одиночку. Для меня коллективизм – это не про то, чтобы раствориться в толпе, а про ту невероятную энергию, которая рождается, когда крутая команда заряжена одной целью. Это наше историческое стремление к единству и соборности, где каждый сохраняет свою уникальность, но действует ради общего блага. Это когда твое личное «я» добровольно становится частью мощного «мы», ради чего-то по-настоящему важного. Нашим предкам этот общинный дух помогал выживать и строить огромную страну. Они называли это «всем миром». Сегодня это проявляется в волонтерстве, в поддержке друг друга в сложные времена и в умении работать в команде, которую мы сейчас часто называем «crew» или «team». Как говорит наш резидент, умение работать в коллективе – это наше реальное конкурентное преимущество. Будь то подготовка к большому шоу или решение задач государственного масштаба, именно солидарность и сплоченность делают нас по-настоящему сильными. Для меня коллективизм – это еще и глубокое чувство долга перед своей семьей и своим народом. Это когда ты готов вложить все свои таланты и навыки на алтарь общего дела, зная, что твой вклад важен для итогового результата. В этом и есть драйв – чувствовать себя частью огромной страны и понимать, что наше будущее зависит от того, насколько мы умеем объединять усилия. Ведь когда мы вместе, мы не просто группа людей, мы – единая сила, способная на любые свершения.
0: Радио «Гордость».
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международных.

0: «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в русском языке появилось слово «натюрморт»? Пришло оно из французского и означает буквально «мертвая природа». В русский язык термин пришел сравнительно недавно, в самом конце 19 столетия. Ввел его, скорее всего, известный искусствовед Владимир Стасов. Натюрморты наши художники писали и раньше. Еще в середине 19 века были известны поражающие изобилием деталей полотна Ивана Хруцкого. Почему же слово «натюрморт» появилось так поздно? Долгое время этот жанр считался низким, недостойным великого мастера. Многие художники писали натюрморты, некоторые даже на них специализировались. Но знатоки искусства относились к картинам с цветами, фруктами и кучами убитой дичи пренебрежительно. А как раз во второй половине позапрошлого века отношение стало меняться. Возможно, именно поэтому в русском языке потребовалось отдельное название для этого направления живописи.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Цаулон в переводе с удмуртского означает «это жизнь». Жизнь прекрасна и одновременно горька. Она разлучает, но оставляет в памяти бесконечное количество тепла, говорит певец и музыкант Шонер Пауэлл. Я хочу, чтобы эта песня стала тихой благодарностью. Благодарностью за ту жизнь, что была подобна весеннему ручью, звонкому, чистому и стремительному. Это песня о тех, кто навсегда остался в наших воспоминаниях, о людях, с которыми связаны самые яркие картинки детства, первые шаги на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Пауэлл, Цаулон, язык исполнения – удмуртский.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама. На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.

Радио «Гордость». Слушаем своих. Премьера песни. Олег Чубыкин. «Чтобы не кончалось лето».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Ивушка.
1: Когда я переезжала из Ульяновска в Москву, чтобы учиться и всерьез заниматься музыкой, я остро почувствовала, что такое настоящая свобода выбора. В 20 лет кажется, что перед тобой открыты все дороги. И это не просто юношеский драйв. Это наши реальные права, закрепленные в Конституции. Для меня право на образование, свободу творчества и личную неприкосновенность – это не скучные параграфы из учебника, а возможность быть собой, петь то, что я чувствую, и строить свою жизнь так, как я ее живу. Классно осознавать, что твои идеи, твое творчество и даже тайна твоей переписки защищены государством, ведь именно эта защищенность дает уверенность, которая так нужна каждому из нас, чтобы не бояться пробовать новое и идти за мечтой. Но свобода для меня – это не просто возможность сделать все, что хочется. Это еще и крутая внутренняя ответственность перед теми, кто рядом. Быть по-настоящему свободным человеком и гражданином значит понимать, что твои права работают только тогда, когда ты уважаешь права других. Мы можем выбирать, где работать, как самовыражаться и в каком направлении развиваться, но при этом важно помнить и про свои обязанности. Беречь культуру, соблюдать законы и уважать окружающих. Настоящая независимость – это когда ты не просто пользуешься возможностями, а осознанно создаешь мир, в котором каждому комфортно и безопасно жить. В этом балансе «хочу и надо» и рождается та самая свобода, которая делает нас взрослыми.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Несостоявшийся священник и революционер, а еще героический полярник. Это все можно сказать о Владимире Русанове, прототипе капитана Татаринова из романа «Два капитана». Наш герой родился в Орле в купеческой семье 80-х 19 века. Подробно своему тогда еще неизвестному современнику Иосифу Сталину собирался стать священником. Но в семинарии связался с революционерами и попал под арест. Была ссылка на берега Печоры, где он трудился статистиком, но ему хотелось получить образование. Поэтому чуть позже он уехал во Францию и окончил Сорбонну. Однако жизни без России Русанов для себя не видел. Мечтал исследовать вулканы на новой земле. Вулканология была его страстью. В начале 20 века губернатор Архангельска помог ему организовать экспедицию. Первый в истории сухопутный поход по новой земле. Наш герой прошел от Красного моря до Баренцева. Далее Владимир загорелся идеей пройти от Архангельска до Камчатки. Первая экспедиция вокруг новой земли прошла успешно, после чего его корабль «Геркулес» взял курс на Шпицберген, где Русанов открыл месторождение угля и оставил знаки, закрепившие территорию за Россией. Далее он, несмотря на риск нехватки провизии и топлива, которых изначально было рассчитано всего на полтора года, отправился к новой земле. В итоге экспедиция исчезла, и только спустя 20 лет нашли ее последние следы.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Лена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Христорождественский кафедральный собор. Жемчужина Липецка. За гармоничные пропорции его сравнивали с древнегреческим храмом. Больше 200 лет он украшает вершину соборной горы. Масштабное здание в стиле классицизма начали строить еще при императрице Екатерине II. Автором липецкого проекта стал итальянский архитектор Томмазо Адамини. Нынешний облик храм обрел к середине позапрошлого века, когда воздвигли многоярусную колокольню с колоннами. История храма непроста. После революции его хотели снести. Однако стараниями липецкого архитектора Леонида Рудакова в здании разместили краеведческий музей, что позволило сохранить его до возвращения церкви в наши дни. Самая известная святыня храма – Липецкая икона Божией Матери. Страстная.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

не смотрит в глаза. Мы спешим разными тропами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали в блогах слово «муд». Особенно его любят использовать в качестве подписи к картинкам. Обозначает оно буквально «настроение» и пришло из английского. Там «mood» значит ровно то же самое – настрой, настроение, атмосферка. Но интересно, что корни этого модного словечка очень старые и восходят еще к древним языкам германской группы. Там предки слова «mood» обозначали примерно то же самое – характер, настрой, дух, но чаще с оттенком боевой. Вероятно, именно то, что стало современным блогерским настроением, звучит в именах викингов, типа «Тормунд», то есть духом, подобный богу грома Тору. Но мы-то не в Британии, Германии или Скандинавии. Потому давайте по-русски. Настроение или настрой, атмосфера или впечатление звучат куда роднее и ближе любого муда. Согласитесь.
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Татьяна Кузьмина. «Моя русская земля».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочей поездки в Тольятти провел встречу с главой города Ильей Сухих. Он подробно доложил по ключевым темам встречи. Среди них дальнейшее развитие муниципалитета, обеспечение безопасности и реализация федеральных и национальных проектов. Приоритетным направлением, по словам мэра города, остается обеспечение безопасности на промышленных объектах и жителей муниципалитета. Говоря о безопасности школьников, Илья Сухих сделал акцент и на нанесении дорожной разметки термопластиком около образовательных организаций. А глава Тольятти также рассказал о комплексной работе с участниками специальной военной операции и членами их семей. Новая партия квадрокоптеров от Самарской области передана 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде орденов Суворова, Жукова и Кутузова. Несмотря на то, что она базируется в Восточном военном округе, в ней служат защитники из Самарской области. Эти квадрокоптеры могут преодолевать большие расстояния, а поэтому их используют в разведке, чтобы получать точные данные о местах нахождения противника и в конечном итоге продвигаться вперед, освобождая населенные пункты. Технику передали на начальнику штаба, заместителю командира 1-го десантно-штурмового батальона гвардии, капитану Дмитрию Беляеву. Сейчас в Самаре плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, днем плюс 30. Любовь Климова, служба информации.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice. Со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Радио Гордость. Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он бил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне, позвони.

0: Позвони мне, позвони.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Юрий Стрелкин. Музыкант и продюсер.
2: Мне кажется, гражданственность – это не какие-то сложные термины, не сухие слова из учебников. Все намного проще. Это когда тебе не все равно, что происходит вокруг. Когда ты понимаешь, что страна – это не кто-то отдельно. Это мы сами. Наши семьи, наши дети, наши поступки, наши отношения друг к другу. Патриотизм – это чувство, а гражданственность – уже действие. Когда человек не просто любит свою родину на словах, а старается быть ей полезным. Я думаю, настоящая гражданственность начинается с умения не проходить мимо, поддержать своих, не ради галочки, а потому что по-другому просто не можешь. И есть одна простая мысль, которую со временем начинаешь особенно понимать. Если каждый будет думать, что от него ничего...
3: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Гость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Наши герои – люди не только мужественные, но еще и очень талантливые. Например, Юлиан Красавин – школьный учитель и герой СВО Сахалина. Юлиан – автор рассказа, вошедшего в сборник «Нет уз святее товарищества», который издал фонд «Защитники Отечества». До СВО парень работал простым учителем истории, занимался научной работой, увлекался боевыми искусствами. На спецоперации стал фельдшером роты, санинструктором в танковом батальоне. Во время одного из боев получил тяжелое ранение, и его демобилизовали. По возвращении домой боец сразу обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли оформить необходимые документы для получения военной пенсии. Там он и узнал о скором выходе нового сборника произведений героев СВО. Юлиан заинтересовался возможностью, так как еще на Донбассе начал вести электронный дневник и писать фронтовые повести. Для сборника «Нет уз святее товарищества» подготовил два рассказа. В сборник вошел только один под названием «Андреич» про штурмовика. По приглашению фонда «Защитники Отечества» герой побывал на презентации сборника в Московском музее Победы, где ему вручили благодарность и авторский экземпляр. Кстати, Юлиан также успел создать школьный музей СВО. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: вмещает в себя жизнь. А ведь сводится, в моем понимании, все к одному. Это дар, Божий дар. Почему-то именно тебе дана эта жизнь, именно эти родители, которые тебя произвели на свет, и именно эта страна, в которой ты родился. Я думаю, что по-другому это больше никак не объяснить. Господь так решил, что ты должен быть здесь, именно в это время и в этом месте.
1: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Oh,

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Мы – хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в старину называли поцелуи? Было такое старинное слово, оно встречается до сих пор. Лабзание. Происходит оно от старославянского слова, обозначавшего поцелуй. А от старославянского цепочка идет во тьму веков. Так известный советский лингвист Николай Шанский считал, что первоисточник у нашего лабзания вовсе латынь. Еще в 19 столетии слово «лабзание» было распространено в поэзии. Однако уже тогда у него появилось двойное дно. Дело в том, что все знают словосочетание «Иудина лабзания». Тот самый последний страшный поцелуй, которым предатель указал сторонникам Христа. Выражение «Иудина лабзания» – интернациональный символ подлости и вероломства. Кстати, слово «лебезить», то есть «льстить и врать», тоже близкий родственник лабзания.
0: Радио «Гордость».
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть частный музей московского метрополитена? В подмосковном Наро-Фоминске, а точнее в Апрелевке. Основал его бывший машинист. То есть человек, знающий метро изнутри и со всех сторон. Музей он сделал прямо на своей даче. Здесь можно увидеть схемы московского метрополитена разных периодов. Некоторые хозяину музея подарил их создатель-дизайнер. Кое-какие экспонаты, например, кабина машиниста, сделаны своими руками из фанеры, но от настоящих неотличимы совершенно. Еще в музее хранятся тяжелые чугунные урны, которые раньше стояли на станциях, и старинные светящиеся таблички, стоявшие на переходах. Московские старожилы в музее смогут поностальгировать, а остальные узнать об истории метро из первых рук.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения – «Эрзиан».

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Права и свободы даны человеку в первую очередь для того, чтобы найти смысл жизни, а не для того, чтобы делать все, что хочешь. Все нам позволено, но не все полезно. Такова русская трактовка свободы. Человек же, трактующий свободу как вседозволенность, всегда стоит перед выбором. Он неспокоен. Как выбрать более лучший, более выгодный вариант? Такой человек легко разменивает свою свободу на какие-то временные вещи. На выгоду, моду, славу. По-настоящему свободный человек всегда спокоен. Он готовится к вечности, и его свободу не купишь. Тоже и с правами. Традиционное понимание этой духовной ценности состоит в том, что не бывает прав без обязанностей. То есть, если у вас есть водительские права, то вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. А свободы не бывает без любви и ответственности за тех, кого любишь.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. На прошлой неделе в Самарском областном суде несколько дней рассматривался иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Михаила Матвеева. В итоге суд снял кандидата с выборов за нарушение авторского права в предвыборных материалах. Норма об отмене регистрации кандидата за нарушение авторских прав действует с 2005 года. Если кандидат использует в агитации фотографию, музыку, иллюстрацию или шрифт, защищенный авторским правом, необходимо получить разрешение правообладателя. При этом у кандидата есть законные альтернативы. Существует изображение, музыкальные произведения и шрифты с открытой лицензией. Их авторы заранее разрешают свободное использование своих произведений. В истории с Михаилом Матвеевым распространялась версия, будто речь шла об оплате шрифтов американской компании Microsoft. Это не так. Кандидат просто не имел права использовать конкретные американские шрифты в агитации. При этом никто не мешал ему найти шрифты с открытой лицензией. Например, у российской компании Paratype. Она разрабатывает кириллические шрифты с 1998 года. Библиотека таких шрифтов у Paratype самая большая в мире, в том числе и бесплатных. Кроме того, в материалах Матвеева, признанных судом агитационными, использовались снимки фотографов российской газеты, газеты «РУ», «РИА Новости» и «Комсомольской правды». Среди них фотография корреспондента Международного информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего на Донбассе в августе 2014 года. Почему Матвеев не удосужился заплатить за фотографии, ума не приложу. Вроде бы опытный человек. Но внятных аргументов от него в суде не прозвучало. Он все больше бронился и угрожал.
4: Родиться умеешь, что ли, со всеми, да? И он тогда начал набрасывать вот этих фотографий. Уверяю вас, фотографии на моем сайте, на социальных сетях, их тысячи. Это просто нячек Пандоры. Любого можно снимать с выборов, если вы примете это решение. Четкое разделение информации и агитации в этом процессе не просвещало.
3: И это неверно. Суд отдельно рассматривал вопрос о разграничении информации и агитации. По его оценке, Матвеев сам связал сайты и страницы в социальных сетях в единую систему распространения агитационных материалов, используя защищенные авторским правом фотографии без ведома авторов. За такое нарушение снимают с выборов, напомню, с 2005 года. Да никакой ящик Пандоры с тех пор не раскрылся. Просто одни исполняют закон, а другие почему-то считают, что он для них не писан. И за это их снимают с гонки.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Алехин – всемирно известный русский шахматист. Слава его была такова, что Ильф и Петров упомянули его в 12 стульях. Остап Бендер обещает доверчивым васюкинцам приезд в их захолустье, в том числе и этого великого шахматиста. И неудивительно, ведь Александр Алехин при жизни был человек-легенда. Гордость советского шахматного спорта. Тысяча сыгранных матчей и победы в большинстве из них. Он мог играть на 32 досках одновременно и выигрывать. Великий шахматист родился в Российской империи в богатой семье. Отец его был дворянин, а мать – дочь текстильного магната Прохорова. В шахматы будущий чемпион играл с детства и успехи тоже демонстрировал рано. Уже в 13 году он издавал шахматный журнал. Первая мировая застала его за рубежом, а Алехин через несколько границ возвращался в Россию. Дальше была революция. С начала 20-х шахматист ездил по всему миру, выступая на соревнованиях за СССР. Самым известным был его поединок с Капабланкой. Кубинец считался непобедимым. В 27-м Алехин развеял этот миф, обыграв соперника в последней партии. Дар спортсмена наш чемпион сочетал с талантом учителя. Он давал уроки мастерства известному испанскому шахматисту Артуро Помару Саламанке. Алехин выступал до конца жизни и умер в 46-м году так никем непобежденным. И он так и не встретился за шахматной тоской с другим великим русским шахматистом Михаилом Ботвинником.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и семь победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет,

0: От государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Память татарского поэта Мусы Джалиля увековечена по всей России. Неудивительно, в годы войны он был подпольщиком, сдавшись для вида гитлеровцам, вел подрывную работу в тылу врага. Один из наиболее интересных памятников Джалилю установлен в набережных Челнах. Здесь нет скульптуры героя, как в Казани. Выпуклый диск внизу символизирует берлинскую тюрьму, где поэт создал последние свои стихи, потом опубликованные Константином Симоновым. На диске стоят две стелы, сквозь которые продернуто гранитное красное знамя с раскрытой на нем мобитской тетрадью, циклом из 93 предсмертных стихотворений Джалиля, которые он писал, уже зная, что его скоро убьют. Эти стихи выжившие подпольщики после войны отправили в нашу страну. Гордимся нашими героями.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда дети в школе читают нашу русскую классику, у них частенько возникают вопросы, на которые сложно ответить. Что поделать? Русский язык постоянно меняется. Возьмем Михаила Юрьевича Лермонтова и его песню про царя Ивана Васильевича. Что за сидельцы? То есть седло такое бранное, которое там упоминается? Объясняем. Бранный в данном случае звучит «покрытый тканью с рельефными узорами». При производстве подобных тканей их перебирали, отсюда и слово «бранный». Есть вероятность, что сказочная скатерть «самобранка», возможно, не только сама себя накрывает, но еще и сама себя изготовила из дорогой узорчатой ткани. А у Владимира Даля можно встретить забавную поговорку. «Бранный, да весь драный», то есть одежда изначально дорогая, но пребывающая в плохом состоянии. Остатки былой роскоши.
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Наша победа и OUTEN. Огнем по кругу.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Литнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Город-герой Москва.

смущается под пристальными взглядами, и имейлами меняется с ребятами. Милый до боли смех.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Друзья, знаете, что самое для меня ценное, важное? Это крепкая семья. Это мой тыл, мой главный источник вдохновения, без шуток. У меня потрясающая жена Кристина. Она не просто терпит мои творческие метания, она в этом во всем со мной варится, поддерживает все мои творческие идеи, помогает мне их воплощать. Она мой идеолог, можно сказать. А сыновья – наша гордость. Это музыканты молодые, старший наш господин-студент, трубач, уже играет в лампасах. А младший волтонист готовится к поступлению, электрогитарист в своей молодой рок-банде. Так что мы все одна музыкальная семья. Я считаю, все, что нам дается, по заслугам или по милости Божьей. И я судьбе за такую семью благодарен.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Соколова – первая женщина-водолаз в мировой истории. Профессия водолаза всегда считалась исключительно мужской, однако Нина первой доказала, что ей по плечу и погружение в воду, и огромный водолазный костюм. На момент первого своего опыта погружения она весила 50 килограммов, а ее костюм – больше 80. Родилась Нина в 1912 году в Череповце в многодетной крестьянской семье. После школы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Она была единственной девушкой на курсе. С красным дипломом инженера-гидротехника она попала в знаменитую экспедицию подводных работ особого назначения. За 2 года до Великой Отечественной Соколову зачислили на военную службу на Северный флот, а потом перевели на Балтийский. Именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу дороги жизни. Во время блокады Ленинграда она руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с большой земли в осажденный город подавалось топливо. После этого Нина Соколова возглавила прокладку электрического кабеля по дну озера для бесперебойного обеспечения Ленинграда электричеством. После войны Нина Соколова продолжала трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. В ее профессиональном списке восстановление подводной части американского моста через Дон, разминирование водослива и турбин Свирской ГЭС, обследование дна Невы для строительства 2 железнодорожных мостов от Ленинграда до Шлиссельбурга. В феврале 2021 года ее именем назвали набережную реки Шексны в ее родном Череповце.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Битвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Литнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Меня зовут Валерий Курас, и я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.
5: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипел.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слово «аутфит» изначально обозначало процесс оснастки корабля? Пришло оно к нам из английского языка, где было впервые зафиксировано в середине 18 века. И в то время это был глагол, который употребляли в значении «подготовить судно к плаванию». В следующем, 19 столетии, слово постепенно проникло в мир моды и превратилось в существительное, ну а потом закрепилось в значении «подходящий комплект одежды для определенного случая». В русский язык понятие «аутфит» пришло в начале 21 века с развитием модных блогов.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством. Максидом.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: земля. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

тоже можно. Мать, у них был Новосельцев.

0: кофе. А вам нравится?
1: Очень вызывающий.
0: Да?
1: Я бы такие не взяла.
0: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: С

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До

0: До скорой встречи.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Метод безболезненного вакцинирования. Российские ученые разработали инновационный способ введения вакцин на основе использования пластыря с микроиглами. Иглы представляют собой миниатюрные пирамидки. Их длина позволяет пройти роговой слой кожи, не затрагивая нервных окончаний и не причиняя боли даже детям. Через непродолжительное время, от нескольких минут до нескольких часов, микроиглы растворяются. Это изобретение обеспечивает не только безболезненность введения вакцин, но и позволяет использовать меньшие дозы препаратов.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

Радио «Гордость». Слушаем своих. В эфире «Гордости» Сергей Нехаенко и СТ. Песня «Мысли».

0: всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
2: Справедливость – это принцип, согласно которому человек должен получать то, чего заслуживает. Вознаграждение за добрые дела и достижения или ответственность за свои проступки. Справедливость – это набор простых правил, по которым стоит жить каждый день. Они проверены годами работы в жизни и в музыке. Лично для меня это значит уважать труд. И свой, и чужой. Если человек вложил душу в дело, его работа должна быть замечена и оценена по достоинству. Справедливость – это отвечать за слова. Если ты пообещал – сделай. Сказал – держи ответ. В нашем деле это особенно важно. Если ты пообещал концерт, в госпитале едешь, несмотря на усталость или погоду. Справедливость – это делить успех по совести. Слова, аплодисменты, признания – они не должны доставаться кому-то одному. Мы всегда подчеркиваем, что группа «Лампасы» – это большая команда. Справедливость – это давать шанс, как в музыке, где у каждого есть момент высказаться, так и в жизни. Нужно уметь замечать тех, кто только начинает поддерживать молодых музыкантов, давать им площадку. Мы часто приглашаем начинающих артистов выступить на квартирнике, чтобы они почувствовали сцену, получили опыт, увидели реакцию зала. Это не всегда означает все поровну, это скорее по заслугам, с учетом вклада, обстоятельств и реальных возможностей человека.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Быковский Виктор Иванович. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Виктора призвали в армию по окончании медицинского техникума. В 43-м году был отправлен на фронт, командовал санитарным взводом. Отличился во время битвы за Днепр. В ночь на 25 сентября 43-го года Быковский в составе группы захвата форсировал Днепр. На рассвете в критический момент боя защищал раненых на батальонном медпункте. Был дважды ранен, но сумел переправить всех раненых через реку в тыл. На последней лодке тяжело раненого военфельдшера самого отправили в госпиталь. 26 октября 43 года гвардии лейтенанту медицинской службы Быковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Через два месяца Виктор вернулся в строй. Участвовал в освобождении Украины и Румынии. Награжден орденом Красной Звезды. После войны Виктор Быковский работал в военных, а по увольнении в запас в гражданских лечебных учреждениях.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Лето — это моя любимая жизнь.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Ирина Тонева, певица.
2: Если говорить о чувстве собственного достоинства, то человек внутри себя так или иначе чувствует, что накопить его он может только через добрые поступки, которые приносят гармонию окружающим. Достоинство. Такой человек, он может быть молчалив, может быть шумен, но чаще всего, мне кажется, молчалив. Но он знает все о мудрости действий по отношению к себе, по отношению к другим людям. Кстати, я встречала, что иногда люди путают гордыню с достоинством и наоборот. Но по большому счету достоинство – это когда ты имеешь способность понять другого человека, понять себя, принять себя, принять другого человека внутри себя. И когда действия соответствуют этому знанию.
1: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
3: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: «Радио Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

Просто еду я на родину. О боже, как ты стала хороша. Жаль, что это видят лишь немногие.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Анапа – один из самых известных курортов юга России. Официальный статус курорта город получил более 125 лет назад, став одним из первых в стране. С самого начала Анапа развивалась как лечебная здравница. Сюда ехали за мягким климатом, теплым морем, минеральными водами и целебными грязями. Но путь к этому был непростым. За свою историю город сменил несколько названий, пока не закрепилась современная Анапа, что в переводе означает «край круглого стола». Когда-то она была турецкой крепостью, которую России удалось отвоевать лишь после 6 штурмов. Сегодня Анапа – это уже не бастион, а солнечный символ отдыха. Здесь древние руины соседствуют с современными санаториями, а шумные пляжи каждый сезон напоминают – Анапа всегда была и остается городом, созданным для отдыха.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Закэнселить. Заимствование. Исходник. Английское cancel. Отменять. Аннулировать. В русском языке употребляется как жаргонизм. Иногда достаточно невинный. В неформальном общении встречу или проект пришлось закэнселить, то есть отменить. Иногда означает более серьезные действия – публичное осуждение, бойкот, отказ в обещанной поддержке, игнорирование за слова или поступки, которые считаются неприемлемыми в конкретном обществе. В таких случаях говорят о так называемой культуре отмены. Прежде чем употреблять слово «закенцелить» по поводу и без, не вредно кое-что вспомнить. Во-первых, о том, что есть русские аналоги. Многие из них мы перечислили. Во-вторых, что это за общество и что за фигура, бренд, организация или целая страна, которую оно пытается закэнселить. Причина? Объект кэнселинга действительно совершил нечто ужасное, и общество пытается объяснить ему всю глубину его падения, или это просто способ давления в каких-то иных целях? Ну и, наконец, вы помните, как радовался западный мир, отменяя, не замечая, подвергая остракизму российских и русских деятелей науки и культуры, спорта, политики, бизнеса. Если посмотреть историю вопроса, то заголовки в СМИ и соцсетях менялись от «мы закэнселим всю Россию», да наши попытки закэнселить Россию не имели успеха.
0: Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беовульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимагру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Алена Минулина.
1: Как и все, я получала паспорт в 16 лет. В этом же году я поступала в музыкальный колледж. Именно на то отделение, что выбрала сама, осознанно, по любви. Я хорошо помню это состояние взросления, как одновременно становилась гражданином, гражданкой и ступала на путь приобретения профессии, который у меня неразрывно связан со служением Отечеству, поскольку эта профессия – дирижер народного хора. Дирижер берет ответственность за других, собирает разрозненные голоса в единое музыкальное произведение. Быть гражданином для меня – это быть голосом в большом хоре. Помнить, что свою партию нужно держать чисто, уверенно и не перебивать, не резать другие голоса. Поддерживать общий строй, чтобы сохранять гармонию.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Герой этого выпуска – ветеран СВО Эдуард Бараев из Адыгеи. Этот скромный, улыбчивый молодой мужчина, меткий стрелок из лука и настоящий патриот России. Впервые за ленточку он отправился сразу после начала СВО. Как и многие, младший сержант запаса Бараев не смог оставаться в стороне. Воевал на запорожском направлении в пехоте, получил ранение, восстановился и снова отправился на СВО в составе артиллерийского подразделения на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания получил тяжелое ранение и был комиссован. Когда Эдуард вернулся домой, то филиал фонда «Защитники Отечества» помог получить специализированный протез. С ним Эдуард смог заниматься спортом, в том числе и в секции стрельбы из лука. Ветеран быстро освоил нужные навыки и в Ставрополе выступал за родной регион. Восхищаемся силой духа наших героев. Именно такие мужчины, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава героям России!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Всем привет, я Позывной. Слушай мою песню «Мама» на радио «Гордость».

0: пудра. Слово «мягкое» почти невесомое, как и сама текстура. Но если посмотреть на его историю, все начинается довольно прозаично. Пудра пришла в русский язык из французского, а оно, в свою очередь, восходит к латинскому и означает «пыль», «мелкий порошок». То есть изначально слово было вообще не про косметику. Это просто что-то очень мелкое, рассыпчатое, почти как пыль. И только со временем слово закрепилось именно за косметическим значением, когда появились привычные нам средства – легкие, почти невидимые, которые наносятся тонким слоем. Получается, что за этим словом длинный путь – от обычной пыли до символа аккуратности и завершенности. Вот так иногда самые простые по звучанию слова оказываются самыми легкими и по своему происхождению.
1: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Удивительный мир забытых вещей откроется тому, кто посетит одноименный музей.
2: Реклама.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песня о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них – 12. Это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.
2: Не забытой нами не брошена.

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Макс Мэбл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Радио «Гордость».
9: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданный для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих Восток и Запад, объединенных аркой. В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Алена Минулина.
1: Ценность свободы. Нет ничего более прекрасного, чем наблюдать, как человек из всех возможностей и вариантов, предложенных судьбой, выбирает путь добра и созидания. Свобода – это лакмусовая бумага. Она показывает, кто поистине свободен, а кто на самом деле находится в плену страстей. Я помню показательный случай из детства. На одном школьном празднике нам устроили сладкий шведский стол. Конечно, мы все понабрали горы конфет, все, кроме одной девочки. Она выбрала большое красное яблоко и сидела им любовалась. Мы спросили, почему она не выберет что-нибудь еще. И она просто ответила: «Мне достаточно». И в этом «мне достаточно» была огромная свобода. Знать, что тебе на самом деле нужно, и выбирать именно это – прекрасно. Такую свободу государство поддерживает правом. И, защищая эти свободные права, образует гражданское общество. Давайте помнить об этой важной ценности.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Пламенный привет всем слушателям Радио «Гордость». Здесь Дмитрий Нестеров, группа «Свинцовый туман».
2: И Ксения Коржова, проект «Кода».
1: Представляем вам нашу совместную песню
2: «Продолжай говорить со мной».
1: Слушайте нас на Радио «Гордость».
2: Здесь все свои. Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Воронеже можно увидеть почти настоящий корабль, построенный при участии Петра Великого? Почти. Потому что корабль-музей «Гота Предестинация» — это хоть и тезка первого линейного военного корабля в России, но все же не само историческое судно, а его точная копия. Оригинальный линкор строил на верфях в Воронеже один из первых русских корабельных мастеров Федосей Скляев по чертежам самого царя Петра. Современную копию создали в

0: 2014 на Павловском заводе. Специалисты использовали те же материалы, что и в 17 веке – столетний дуб и такую же сосну. Чертежей не сохранилось, поэтому для реконструкции использовали архивные записи и картину шведского офицера на службе Петра Питера Бергмана.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Выражение «open air» пришло к нам из английского языка и обозначает любое мероприятие на открытом воздухе. Концерт, выставку, все что угодно. Любопытно, что в английском это выражение появилось сравнительно недавно и тоже является, по сути, заимствованием. Началось все в конце позапрошлого века с французских художников-импрессионистов. Именно они окончательно закрепили идею писать пейзажи исключительно с натуры в естественном свете. Отсюда пошло французское выражение «en plein air». Буквально просто на воздухе. Со временем этот пленэр пришел в русский, так и сейчас говорят, когда художник пишет с натуры на улице, и в английский. Потом англичане и американцы частично перевели это выражение. Пленэр превратился в опенэр, который стали применять не только художники, но и музыканты, и организаторы выставок. А в начале 21 века уже и опенэр пришел в нашу страну, причем безо всякой связи с пленэром и импрессионистами. Реклама.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акций, правилах, количестве призов, срок и месте порядки получения на aurora.ru 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf. Русское
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимов, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Exlantics ET. Первоклассный комфорт Exlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
0: Это наша с тобой биография.
8: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Поэт Елена Заславская.
1: Гуманизм – непростое понятие. Это философский термин. И, собственно, как понятие, оно возникло в эпоху Просвещения. У меня сложное отношение к этому понятию, поэтому, чтобы не углубляться в сложные конструкции, я, наверное, сформулирую, что гуманизм – это мировоззрение, основанное на любви к человеку. А любовь – это то, что дает нам силы жить. Когда-нибудь ты вылепишь из глины лицо мое, и шрам, и родинку, и каждую морщину, свидетельницу болей и тревог. Ты влажными и теплыми руками коснешься острых скул. Быть может, Бог вот так лепил Адама и жизнь в него вдохнул. Твори меня средь смерти и войны, жизнь на любви замешанная глина. Ведь, чтобы выжить, нам нужна причина, и чтобы умереть, нужна причина, а для любви причины не нужны.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивание». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемый на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника, но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют 26 августа. Абхазия, город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны. Камень за камнем.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Стирать очки. Сегодня это выражение звучит довольно часто. Если кто-то рассказывает что-то слишком убедительно, но при этом явно приукрашивает, можно услышать, да он просто втирает очки, то есть пытается обмануть, запутать или создать ложное впечатление. Но у этого выражения довольно необычная история. Пришло оно из языка карточных игроков. Раньше номинал карты определяли по количеству знаков масти. Например, если на карте 6 сердец, это шестерка. Шестерка червей, 8 ромбов, восьмерка бубей. И именно этим пользовались карточные шулеры. Чтобы увеличить свои шансы на выигрыш, они могли добавить на карту лишние знаки масти. Делали это довольно хитро. На поверхность карты наносили липкую основу и буквально втирали красный или черный краситель, дорисовывая недостающий символ. Так, например, семерка могла превратиться в восьмерку. Если же знак становился ненужным, его можно было убрать. Достаточно было слегка чиркнуть картой о сукно стола, и часть краски стиралась. Со временем этот карточный трюк стал метафорой. Теперь втирать очки значит нечестно менять картину происходящего, слегка дорисовывать факты, чтобы выглядеть убедительнее. Получается, что выражение, которое сегодня используют в обычных разговорах, когда-то родилось прямо за карточным столом, как название одного из самых хитрых шулерских приемов.
0: Радио «Гордость».

0: выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Так вышло, что одним из символов города Бердска стала водонапорная башня у вокзала. Построена она в самом начале 20 века и сейчас считается одним из самых старых зданий города. Кстати, точная дата постройки неизвестна. Обычно указывают 903 год, но иногда 913. Всего водонапорных башен было 5 штук. Строили их, когда в Бердске появилось центральное водоснабжение. В башне у вокзала еще хранили запасы воды для паровозов. Потом ее несколько раз порывались снести, но толстые стены оказались настолько крепкими, что от планов отказались. Сейчас кирпичная башня с последним деревянным этажом, пережившим весь 20 век, памятник архитектуры. Кстати, недавно ее отремонтировали, покрасили кокошники окон и обновили крышу.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ 7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ 8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Радио «Гордость».

0: тысяча поводов для гордости.
1: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга». Одной из самых чувствительных в мире установок, созданной российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Я никогда не воспринимал патриотизм как громкие слова. Для меня это отношение к своей стране и людям, которые в ней живут. Когда приезжаешь выступать в разные города, иногда совсем небольшие, видишь, как люди радуются, подпевают, как искренне реагируют. И понимаешь, страна — это не абстракция. Это вот эти люди, их жизнь, их города. Патриотизм — это желание делать свою работу хорошо, чтобы приносить пользу людям. Врач лечит, учитель учит. Кто-то строит дома, кто-то создает спектакли. Каждый на своем месте делает вклад в жизнь страны. Из таких вот вещей и складывается настоящая любовь к родине.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Архитектор Леонид Моисеенко – человек, сформировавший лицо города Кемерово. Сибиряк, ровесник Октябрьской революции, он героически сражался под Сталинградом, где командовал противотанковой батареей. Кемерово впервые оказался тоже во время войны. После тяжелого ранения под Ростовом попал в местный госпиталь. Первым его проектом стал жилой дом на площади Пушкина. Изящная башенка, белые колонны, тройная арка. Архитектор работал в лучших традициях величавого сталинского ампира. Один из символов Кемерово – здание главпочтамта – тоже спроектировано Леонидом Моисеенко. Во время хрущевской борьбы с излишествами оно едва не лишилось украшающей его башенки. А вот другую работу архитектору пришлось изуродовать. Башенку на здании городской администрации его заставили убрать. Уже в 80-е во время реставрации ее соорудили по сохранившимся эскизам мастера, восстановив справедливость.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Певица Виктория Дайнеко.
1: Невозможно пройти жизненный путь в одиночку. Каждый из нас иногда нуждается в поддержке, добром слове или просто в человеке, который будет рядом в нужный момент. Взаимопомощь для меня – это проявление искренней заботы. Это не только большие поступки, но и маленькие ежедневные действия. Помочь, когда трудно, поделиться опытом, поддержать близкого человека, услышать того, кому важно быть услышанным. Когда люди помогают друг другу, они создают атмосферу доверия и тепла. Я считаю, что взаимоуважение – это умение принимать другого человека таким, какой он есть. У каждого свои взгляды, характер, жизненный опыт и путь. Уважать значит не обязательно соглашаться во всем, но уметь слушать, понимать и признавать право другого человека быть собой. Мне важно окружать себя людьми, с которыми можно быть открытой, честной и настоящей. И самой я стараюсь относиться к другим так, как хотела бы, чтобы относились ко мне. Я верю, что мир становится добрее благодаря простым человеческим проявлениям – вниманию, уважению, участию и готовности протянуть руку помощи. Ведь именно через наши поступки мы показываем, какие ценности действительно имеют значение. Для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это не просто красивые слова, это ежедневный выбор – быть внимательнее к людям, сохранять человечность и создавать вокруг себя пространство, где каждый чувствует себя нужным и ценным.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные.

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что общего у Храма Христа Спасителя в Москве и Александровского сада в Кирове? Входной павильон одного из старейших парков, тогда еще Вятки, возвел в 30-е годы 19 века столичный архитектор Витберг. Именно он первоначально должен был строить грандиозный Храм Христа Спасителя в Москве, на Воробьевых горах. Не сложилось. Архитектор оказался в Вятке, где взялся за украшение городского парка. Это он возвел входной павильон и чугунную ограду. Отдельное украшение Александровского сада – река Вятка. Благодаря расположению на высоком берегу из парка открываются самые лучшие виды на реку. А уже современные городские скульпторы поселили в Александровском саду забавных кикимор, чьей родиной признали город Киров.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вам приходилось слышать выражение «day off». В английской корпоративной культуре этот термин означает «внеплановый день отдыха». Но так ли уж необходимо употреблять заимствованное слово в русскоязычной среде при наличии русских же аналогов? Да, привычный нам отгул не совсем точный синоним. Отгул можно получить за переработку или, например, за донорство. А вот свободный день, нерабочий день, день отдыха вполне подходит. Тем более, что во многих структурах такие дни, как правило, оплачиваемые, оговариваются в договоре. Дело другое, если вы трудитесь на англоязычного работодателя и языком общения в компании является английский, тогда, конечно, вы просите day off. То же самое, если находитесь в постоянном контакте с англоязычными партнерами. Предупредили, что у вас day off, и они не беспокоят. Ну а в русскоязычной-то среде какой смысл для пущей важности? Увы, опоздали вы лет на 20 минимум. Тогда еще работа на западного работодателя считалась невероятно престижной и подчеркивалось при всяком удобном и неудобном случае. Чаще неудобном и чаще всего как раз теми, кто не имел никакого отношения к инофирме и трудился, к примеру, в киоске за углом. Сегодня day off вызовет у русскоязычного собеседника иронический смешок. Это в лучшем случае.
0: Радиостанция «Гордость».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко. Хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость». И мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие – Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в 19 веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Для меня, как для человека, родившегося в прошлом столетии, как бы это ни звучало, понятие «коллектив» и само это слово, они близкие и родные. И дело здесь не только в духе того времени. Есть еще несколько причин. Ну, во-первых, по образованию я дирижер. Поэтому управление коллективом и как многолетняя практика пения в хоре и коллективное сотворение – это большая и очень интересная часть моей жизни. И у моей мамы свой большой коллектив, такой вот театральный оркестр, в котором я была с детства. Играла на рояле, а потом уже много-много лет работала дирижером, писала аранжировки. Так вот, я помню наши концерты, наши поездки, наши отношения внутри коллектива. Именно там была сплоченность, настоящая дружба, там была взаимопомощь, там невозможно было подвести коллектив, такое вот понятие. И оно не умаляло каждого из нас. Каждый был личностью, каждый развивался по-своему. И по итогу каждый сейчас достигает в жизни своих вершин. Но чувство ответственности за общее дело и осознание своего вклада в него, осознание того, что там всегда есть плечи, на которые можно положиться, и готовность самому всегда помогать – это те жизненные ценности, которые необходимы человеку. Потому что мы не волки, одиночки. Потому что там, где каждый сам за себя, а мое мнение, там не будет ничего хорошего. А сейчас на волне времени слово «команда», «командный дух». Но, по сути, это все о том же. И я думаю, что вот такое воспитание с детства сейчас помогает мне осознавать важность моей команды людей, которые вокруг меня как артиста. И отношения у нас на взаимоуважение и на взаимопомощи. Потому что в гастрольной жизни, да просто в жизни, без этого никак.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Знаешь, у меня идея. Придуши немного город. Сделай чуточку бледнее фонари и светофоры.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Магнитогорске стоит здание-памятник истории отечественной архитектуры. Здесь в 1951 году был построен первый в СССР крупнопанельный

0: Радио «Гордость».
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств, помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
2: Я знаю, все непросто, здесь часто все не так.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость. Мы.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин, и это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют 26 августа. Абхазия, город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Абхаз Монаргия, Виктория Черенкова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Архангельской области открыли производство по ламинированию бумаги. Новое производство введено в эксплуатацию на предприятии по выпуску бумажной продукции в городе Коряжма. Ламинированная бумага – это основа целого ряда упаковочных материалов, прежде всего для молочной продукции. После ухода с российского рынка иностранных производителей, отечественная молочная промышленность столкнулась с острой нехваткой такой упаковки. Расширение действующего предприятия в Архангельской области дает возможность выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Такие объемы позволяют не только полностью покрыть потребности региона, но и обеспечить до 40% российского рынка в целом.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в старых текстах можно встретить слово, которое сегодня звучит почти как из сказки. И если не знать значения, можно даже не сразу понять, о чем речь. На самом деле все довольно просто. «Тать» — это старое слово, которое означало «вор». В древнерусских законах даже существовало слово «татьба», то есть «кража». Интересно, что со временем язык упростился. «Тать» ушло из повседневной речи, а на его место пришло более привычное нам «вор». Но само слово не исчезло совсем. Его можно услышать в литературе или устойчивых выражениях. Например, «как тать в ночи», то есть «тихо, незаметно». Сегодня мы скажем «вор», и это будет понятно всем. А «тать» остается словом с историей. Коротким, резким и чуть загадочным, как будто из другой эпохи.
0: Радио «Гордость».

0: гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Милосердие – это импульс сердца. Увидел – помог. Для меня милосердие – это когда сердце ёкает, и ты просто не можешь пройти мимо. Это не про громкие заявления, отчеты в соцсетях. Это простые человеческие поступки. Они рождаются прямо здесь и прямо сейчас. Вот несколько простых примеров из жизни. Когда ездили к парням в боевые подразделения, там идет страшная война, а у них в пунктах временной дислокации 3-4 кошки с котятами в коробках, собаки, мамы со щенками. И что поражает, все подразделение за ними следит. Кто-то приносит еду, кто-то мастерит домики, кто-то лечит, если животное болеет. Я видел, как боец, только что вернувшись из задания, первым делом идет проверить, все ли в порядке с котятами. И в этот момент понимаешь, что даже в самых тяжелых условиях человек остается человеком. Мы, в свою очередь, никогда не отказываем, если есть возможность приехать и дать благотворительный концерт. Выступаем и в госпиталях, и в детских домах, потому что музыка – это опора. В детском доме был случай. Пели, играли, шутили. Дети смеются, радуются. А после концерта одна девочка подходит и спрашивает: «А вы еще придете?» И так это было сказано, так по-детски, что у меня ком в горле стал. И мы решили, будем брать над ними музыкальное шество. Учить, играть, просто общаться. Потому что милосердие – это еще и постоянство. Это не такая единоразовая акция. А когда ты остаешься, даже если стало сложно. Милосердие – оно в маленьких ежедневных поступках.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Михайенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие: Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Ее мировой рекорд по скорости для подлодок более 80 км в час не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Радио «Гордость».

0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. А зори здесь тихие.
1: Я приду к тебе в 9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем друг.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Знаете, где можно увидеть древнерусскую каменную резьбу, изображающую Александра Македонского? Нужно всмотреться в узоры, покрывающие стены Дмитриевского собора во Владимире. Одноглавый белокаменный храм – уникальный памятник русского зодчества, воздвигнутый в конце XII века. Великий князь Всеволод Большое Гнездо построил его во имя Дмитрия Солунского, своего небесного покровителя. Христианское имя князя было Дмитрий. Стены храма украсили изображениями православных святых, библейских царей, исторических личностей и даже персонажей древнегреческих мифов. На одном из рельефов Геракл побеждает немейского льва, на другом – лирнейскую гидру. А еще на стене собора можно разглядеть святого Никиту, который побивает дьявола в прямом эфире.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, «Радио Гордость», при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие: Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный.
1: Реклама.
2: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
0: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медика, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, какое животное наши предки называли камонь, а также комонь? Ударение тут могло быть разным. В слове о полку Игореве читаем: «Комони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве». Догадались? Конь. Часто не просто какое-то абстрактное животное, но боевой конь князя или дружинника, предмет хвастовства и гордости. В одной из былин Владимир Красносолнышко говорит герою: «Ты что сидишь сам, да не хвастаешь? Али нет у тебя добрых комоней? Аль не славна твоя родна матушка?» Слово «комонь» общеславянское. В русском языке оно со временем превратилось в «камня», а потом и в современного «коня». И хотя кавалерии уже по сути нет, слово о полку Игореве бросает отблески и на современность. Комонь – княжеский конь, его друг и гордость. Согласитесь, что и мотоцикл, и танк – это тоже железные кони, никак не лошади.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что академик Николай Вавилов, генетик, ботаник, химик, селекционер, собрал самую крупную в мире и богатейшую по видовому представительству коллекцию семян культурных растений? Коллекция стала первым в мире генетическим банком и нашла широкое применение в селекционной практике. Она пережила даже блокаду Ленинграда. Ее хранители умерли от голода, но не взяли ни зернышка из драгоценного банка генетических ресурсов. Ученый со своими коллегами совершил около 180 ботанико-агрономических экспедиций, побывал в 65 странах на 5 континентах. Результатом стала уникальная коллекция семян. К 1940 году она насчитала 250 тысяч образцов. И по сей день коллекция, собранная Николаем Вавиловым, считается самой богатой и самой ценной в мире.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: живу. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Катится.

0: золоченая куполами.
1: И бескрайняя, как душа, непреклонная под ветрами.
0: Эх, Россиюшка, ты моя.
1: Сквозь гранит дней и столетий памяти путь твой бессмертен.

Боль моя, ты и спасенье, колыбель, жизнь и судьба, повидавшая бед немало, посидевшая за века, верой крепкою ты стояла, эх, Россиюшка, ты моя.

0: Россиюшка, ты моя.
1: Сердцем щедрая и родная. Эх, Россиюшка, ты моя.
2: Фонд Николая Расторгуева «Радио Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любэ, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Манаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Крыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. «Летят облаков паруса».
2: Летят облаков паруса по небу еще голубому. Я верю еще в чудеса и рада пришедшему грому. Но в небе не гром раскат, летят на войну самолеты, а с яблонь летит листопад и будто бы шепчет: «Ну что ты?» За осенью снова зима, а там, может быть, развеснится, и люди вернутся в дома, чтоб заново в мире родиться. А может, не стану гадать, известна судьба только Богу, пока продолжаю писать, с тревогой смотря на дорогу.
3: Поэт Ольга Аленкина написала это стихотворение 22 августа 2024 года. В тот день ее большая семья, муж-писатель и четверо детей от 5 до 23 лет, приехали в деревню Ожова. Собрать урожай, посидеть в тенечке под яблоней, полюбоваться природой, пообщаться друг с другом и немножко отдохнуть от сирен. В те дни сирены в Железногорске, это Курская область, звучали до 15 раз на дню. Из яблоневого сада хорошо видна та самая дорога, о которой Ольга пишет в стихотворении. И над головой то и дело пролетали наши самолеты.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о родине». Ди Стеф. «Россия. Сила».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Фонд Николая Расторгуева, радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беовульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19:00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое применение метода хроматографии. Название хроматография произошло от греческого «хрома» – «цвет» и «графа» – «пишу». И название, и метод – результат работы русского ученого с говорящей фамилией «цвет». Михаил Семенович Цвет, ботаник, физиолог и биохимик растений, в начале 20 века занимался исследованием состава хлорофилла. С этой целью он разработал физико-химический метод разделения веществ, в данном случае хлорофилла, на отдельные компоненты для последующего анализа. Первое сообщение Михаил Цвет сделал в 1901 году на съезде естествоиспытателей и врачей в Санкт-Петербурге. Через 2 года была опубликована его печатная работа. Открытие оказалось настолько всеобъемлющим, что нашло применение в большинстве областей человеческой деятельности.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Всем привет, это Иван Чебанов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что в старину при царском дворе существовала должность под названием «бахарь»? Как думаете, что он делал? Почти забытое ныне существительное есть в словаре Владимира Даля и веками обозначало профессионального сказителя. Человека, который умеет хорошо рассказывать сказки, легенды и разные байки из жизни. Бахари, наряду с шутами, служили царям и вельможам. В расходной книге по товарам и вещам царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых, упоминается государев бахарь Клим, которому дали 4 аршина зеленого английского сукна. Употребляли слово «бахарь» и в переносном смысле для обозначения выдумщика и болтуна.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что Амурская область стала российской благодаря нелегальной экспедиции? 175 лет назад член Русского географического общества, уроженец Костромской губернии капитан Геннадий Невельской отправился исследовать устье реки Амур и выяснить, действительно ли Сахалин был полуостровом, как было принято тогда считать. На мысе Кое-где Невельской заложил Николаевский пост, который впоследствии станет городом Николаевск на Амуре. В Санкт-Петербурге самодеятельность капитана не оценили, однако Николай I возмущение не поддержал и на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Государь-император капитана Невельского, конечно, пожурил, но и наградил орденом Святого Владимира 4-й степени.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Радио «Гордость».
1: Наше отечество – хлеб, соль. Наше дыхание – снег и зной. Наши защитники – сталь.

0: Фонд Николая Расторгуева, Радио Гордость при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента и Кабинета министров Республики Абхазия представляют. 26 августа. Абхазия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Группа Любе, Беарвульф, Айола, Султан Лагучев, Звезды Абхазии, Свинцовый Туман, Сергей Нехаенко, МК-545, Вася Писаренко, Лепнина и 7 победителей международного конкурса. Ведущие Алхас Монаргия, Виктория Черенцова, Родион Газманов, Елена Мараховская. Музыка гордых. 26 августа, Сухум, Площадь Свободы. С 19.00 и до позднего вечера. Вход свободный. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей.

0: поэты Донбасса. Арсений Ли. Фотофакт. Отрезано от мира по паспорту. Два дерева неведомой породы. У проходной незримого завода окажется, что в поле на ветру. Стоят, и я себе стою, и морщу лоб, с восторгом узнавая, какая-то картинка бытовая, а в ней мету.
1: Стихотворение «Фотофакт» прозвучало в исполнении автора Арсения Ли. Промолчим о том, какими немалыми силами команде проекта удалось создать эту уникальную программу. Дело в том, что поэта практически невозможно застать дома, будь то Москва или его родной Екатеринбург. Большую часть времени он проводит на Донбассе и в освобождаемых регионах страны. Поддерживает бойцов и местных жителей. В 22-м Ли с женой, поэтессы Аллой Поспеловой, вывезли из-под обстрелов несколько десятков мирных граждан. Именно на Донбассе родились многие стихотворения Арсения. Вдохновением к написанию «Фотофакта» стало юношеское воспоминание с проходной Свердловского завода. Такие же деревья, серый пейзаж и редкий для Донбасса момент тишины.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Курске можно увидеть один из самых больших и необычных современных храмовых куполов России? Он венчает храм Воскресения Христова на территории Курского Знаменского монастыря. Диаметр его 17 метров, вес 20 тонн. Купол единственный, что необычно для традиционных русских православных церквей. Еще одна особенность храма – его не штукатурили. Красный фон и белые декоративные элементы – все нанесено прямо на кирпичную кладку. Строили Воскресенскую церковь в конце 19 века и по моде того времени внутри отделали под мрамор. Тогда подобная отделка ценилась дороже, чем настоящий камень. В советское время храм закрывали, но сейчас передали церкви и восстановили его первоначальный необычный облик.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни Шамиля Кашешева «Юрегимнен Сюев» в переводе с кумыкского означает «любовь от всего сердца» или «моя искренняя любовь». Любовь – одна из главных тем в творчестве популярного певца и музыканта. Большинство песен Шамиль исполняет на русском и родном кумыкском языке. «Я хочу, чтобы о моем народе знали и слышали его песни», – сказал певец в интервью. Кумыки – один из самых многочисленных коренных народов Северного Кавказа и проживают практически на всей его территории. Шамиль Кашешев родился в Кабардино-Балкарии в городе Тырныауз. Это самый высокогорный город не только при Эльбрусе, но и всей России. Певец часто приезжает на малую родину. Здесь очень красиво, вокруг горы, реки, завораживающие виды, говорит Шамиль. И добавляет, Северный Кавказ – это такой регион, где в каждой республике можно найти прекрасную природу. Для меня Кавказ – лучшее место на земле. Шамиль Кашешев, юрегимнен Сюев. Язык исполнения – кумыкский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой рубрики «Советский и российский актер театра, кино и озвучивания». Народный артист СССР Георгий Михайлович Вицин. Дебютировал в кино в 1945 году в фильме Сергея Юшкевича «Здравствуй, Москва». А известность актеру принесла роль труса в комедиях Леонида Гайдая. Кроме того, Вицин озвучил почти 80 мультфильмов. Эту работу он обожал, говорил, что здесь чувствует себя ребенком. Кстати, ему было 48 лет, когда он сыграл 20-летнего Мишу Бальзаминова. Он умел как никто перевоплощаться в молодых и юных. Интересные факты об актере. Вицин был вегетарианцем и ежедневно медитировал. Если во время съемок у него было время занятий, он бросал все и шел медитировать, останавливая съемочный процесс. Несмотря на создаваемый на экране образы алкоголиков, актер в жизни никогда не пил и не курил. Даже когда снимали сцену с пивом в «Кавказской пленнице», Вицин попросил налить ему в кружку настой шиповника, но он не пенился. Тогда ему пришлось пригубить настоящий хмельной напиток. Еще Георгий Михайлович любил рисовать, читал философию, а также письма и дневники великих людей. Вицин был добрым и отзывчивым человеком, очень любил животных, подбирая бездомных кошек и собак. До последних дней жизни он выходил во двор своей пятиэтажки, чтобы покормить голубей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Новокуйбышевске работает легендарная театр-студия «Грань», которая выросла из любительской группы в признанный культурный бренд Самарской области. С момента своего основания она завоевала уважение публики, отмечена двумя золотыми масками за драму и костюмы. Труппа выступает не только в родном городе, но и гастролирует по всей России. «Грань» создает спектакли с драматическим накалом и глубокой внутренней пластикой. Ее постановки трогают зрителя через диалог, пластику и эмоциональные образы. Не просто игра, а сотворчество. Этот театр не просто место для шоу, а пространство вдохновения, где живет идея, что важна не только сцена, но и тонкая связь с каждым зрителем. В Новокуйбышевске «Грань» стала символом творческого духа, который преодолевает рамки маленького города.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
4: А для меня, как для человека, родившегося в прошлом столетии, как бы это ни звучало, понятие «коллектив» и само это слово, они близкие и родные. И дело здесь не только в духе того времени. Есть еще несколько причин. Ну, во-первых, по образованию я дирижер. Поэтому управление коллективом и как многолетняя практика пения в хоре и коллективное сотворение – это большая и очень интересная часть моей жизни. И у моей мамы свой большой коллектив, такой вот театральный оркестр, в котором я была с детства. Играла на рояле, а потом уже много-много лет работала дирижером, писала аранжировки. Так вот, я помню наши концерты, наши поездки, наши отношения внутри коллектива. Именно там была сплоченность, настоящая дружба. Там была взаимопомощь. Там невозможно было подвести коллектив. Такое вот понятие. И оно не умаляло каждого из нас. Каждый был личностью, каждый развивался по-своему. И по итогу каждый сейчас достигает в жизни своих вершин. Но чувство ответственности за общее дело и осознание своего вклада в него, осознание того, что там всегда есть плечи, на которые можно положиться, и готовность самому всегда помогать – это те жизненные ценности, которые необходимы человеку. Потому что мы не волки, одиночки. Потому что там, где каждый сам за себя, мое мнение, там не будет ничего хорошего. А сейчас на волне времени слово «команда», «командный дух». Но, по сути, это все о том же. И я думаю, что вот такое воспитание с детства сейчас помогает мне осознавать важность моей команды людей, которые вокруг меня как артиста. И отношения у нас на взаимоуважение и на взаимопомощи. Потому что в гастрольной жизни, да просто в жизни, без этого никак.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
5: Международный, уже третий по счету, фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев» с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». Регистрация на сайте artifestival.ru. Вход абсолютно свободный, но торопитесь, регистрируйтесь, потому что места, безусловно, заканчиваются. И это, кстати говоря, я считаю позитивным знаком. Мы сегодня общаемся с Екатериной Яковлевой, генеральным продюсером фестиваля документального кино. Но судя и по тем сообщениям, которые приходят, я обязательно озвучу некоторые вопросы. Интерес-то повышается.
6: Повышается. Конечно, интерес к этой теме возрос, слава богу. Люди это увидели. Вот. И регионы спрашивают, то есть, ну, не только Москва, да, регионы спрашивают, когда к нам приедете, когда к нам приедете. Вот куда можем, приезжаем, да, вот мы уже, сбилась я со счету, сколько городов объездили по России. Ну, и за рубежом же были мы тоже, да, знаете, про наши фестивали в Сербии. Полноценный фестиваль провели в стране НАТО, Турции провели фестиваль, да, и там тоже были полные залы. В Италии проводим показы фильмов фестиваля, и там тоже полные залы, то есть в Италии этого вообще какой-то парадокс для нас, потому что около 40 городов мы уже охватили в Италии, и постоянно там полные залы, и, значит, мэры городов этих выходят на передовицах местных СМИ, пишут, ни в коем случае не приходите, и спасибо им за это огромное, потому что люди приходят, русская пропаганда, но людям всегда интересно то, что запретно, поэтому люди приходят, у нас полные залы, и более того, мы сейчас вот я отправила съемочную группу снимать фильм о том, как вот показы нашего фестиваля, наших фильмов проходят в Италии. И кто их организует, что это за люди, как там они отчаиваются быть такими смелыми, потому что это же там быть смелым таким опасно. Люди теряют работу, да, но, видимо, есть принципы, есть убеждения, которые не позволяют иначе действовать. Нам там очень помогает наш блогер, друг Винченцо Ла Русса, который, кстати, будет
5: фамилия у него наша.
6: Да, да, будет обязательно на фестивале на круглом столе как раз прорыв информационной блокады. Вот этот международный блок наш, да, почему мы его взяли, международный блок? Потому что к нам стали подключаться из-за рубежа документалисты, они интересуются этой темой, они тоже хотят быть с нами. И вот он как раз устраивает нам эти показы в Италии, да, помогает, и с ним можно будет пообщаться, напрямую задать вопросы. Более того, будет еще фильм от итальянского режиссера Сара Риджинелла. Она психолог, она поехала на Донбасс, и, конечно, скажем так, когда все это увидела, поняла, насколько сильно их обманывают, да, насколько сильна вот там западная пропаганда, и не смогла остаться в стороне, сняла фильм, привезла своим туда, в Италию, показывать. Вот, но он там, кстати, не выложен еще нигде, ну, потому что там невозможно его, да, сразу закроют, забанят. Поэтому у наших зрителей будет вот такая привилегия увидеть этот фильм. Обязательно регистрируйтесь. «Фронт невидимых» называется ее фильм. Вот. А до этого будет круглый стол «Прорыв информационной блокады». Также Словакия, да, свой фильм «Воля народа. Свидетельство Донбасса». Вот. И Камерун, российско-украинский конфликт «Скрытая правда». Тоже вот ребята, ну и Сербия, люди Христовы, про него я уже рассказывала, да. Ребята не могут остаться в стране.
5: Опять же, удивили. Сербия, понятно, все-таки Сербия – это Сербия. Да. Но что в Италии 40 городов?
6: Да, да. Там очень сильное антифашистское движение. Уже два фильма мы сняли про них. Они возят гуманитарную помощь с 2014 года на Донбасс. То есть это рокеры-музыканты, это и поэты, и фотографы, и писатели. И вот уже документалисты тоже подключились. Очень сильное антифашистское движение, которое нас поддерживают. Поэтому там много-много наших сторонников, очень.
5: При этом местные мэрии совсем не поддерживают. И вот я даже не представляю, как в такой ситуации вот этой информационной блокады организовать собрать людей.
6: И мы будем, кстати, делать вот эти показы в Италии и во многих других странах параллельно с показами в Москве. У нас будут идти показы фильмов фестивальной программы, не всех, но часть фильмов, да, будут показывать за рубежом, в русских домах или вот в отдельных помещениях, которые нам будут помогать искать наши друзья в той или иной стране. Да, то есть там мы обязательно покажем «Остров Веры», Селидова, кстати, покажем. И я думаю, что для многих иностранных зрителей это будет просто, ну, вот как удар правды, скажем так, да, потому что они увидят, что на самом деле происходит, там очень много доказательств. Вот. Так что, да, большая программа. Сейчас я вам скажу, 20 с лишним стран мы вот сейчас охватываем параллельные программы фестиваля за рубежом.
2: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Соколова – первая женщина-водолаз в мировой истории. Профессия водолаза всегда считалась исключительно мужской, однако Нина первой доказала, что ей по плечу и погружение в воду, и огромный водолазный костюм. На момент первого своего опыта погружения она весила 50 килограммов, а ее костюм – больше 80. Родилась Нина в 1912 году в Череповце в многодетной крестьянской семье. После школы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Она была единственной девушкой на курсе. С красным дипломом инженера-гидротехника она попала в знаменитую экспедицию подводных работ особого назначения. За 2 года до Великой Отечественной Соколову зачислили на военную службу на Северный флот, а потом перевели на Балтийский. Именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу дороги жизни. Во время блокады Ленинграда она руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с большой земли в осажденный город подавалось топливо. После этого Нина Соколова возглавила прокладку электрического кабеля по дну озера для бесперебойного обеспечения Ленинграда электричеством. После войны Нина Соколова продолжала трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. В ее профессиональном списке восстановление подводной части американского моста через Дон, разминирование водослива и турбин Свирской ГЭС, обследование дна Невы для строительства 2 железнодорожных мостов от Ленинграда до Шлиссельбурга. В феврале 2021 года ее именем назвали набережную реки Шексны в ее родном Череповце.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
2: В Рязани на улице Свободы находится необычное и теплое место. Галерея пряников. Это не просто музей, это настоящее путешествие в мир сладких историй и ароматов. В экспозиции собраны традиции пряничного дела из России и многих стран мира. Здесь можно увидеть пряники в форме домиков, животных, цветов, целые мини-деревни и театральные панно из теста. В галерее пряников проводят мастер-классы, экскурсии и даже чаепития. Посетители пробуют лакомства и сами украшают пряники под руководством мастеров. Кстати, экспозиция обновляется примерно каждые полгода, поэтому каждый визит может открыть что-то новое и сладкое. Рязань в этом музее доказывает, пряник – не просто лакомство, а часть живого наследия, вкусная страница истории и культуры.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
3: История на самом деле очень большая, эта песня. Эта песня была написана почти в начале 2024 года. Мне, наверное, для начала хочется сказать, кто автор этого произведения. Стихи написала, я считаю, это Есенин нашего времени, Наталья Анфалова. У нее великолепные стихи, она чувствует русскую культуру, души людей, как будто, знаете, от сердца отрывает. Вот. А музыку написал мой коллега Сергей Войтенко. Я пришла к этой песне не просто так. Все у меня началось с того, что я начала ездить в командировки в зону специальной военной операции. В составе коллектива, потом я начала ездить одна. И я очень сильно эмоциональный человек. Я, может быть, если бы не командировки, возможно, я бы и не решилась что-то начать сама писать, как-то выдавать себя как сольный артист. Но мои командировки стали переломным моментом в моей жизни. Я когда приехала в первую командировку, я не знала, куда я еду. То есть раньше война была одна, сейчас другая. И картинка разная. То есть я военные действия вижу только из фильма. А тут приезжаешь, и совсем другая структура получилась. Первые концерты для бойцов. я всегда плакала, потому что я когда пою, я пою для людей. Я смотрю в глаза каждого человека и у себя анализирую, какая жизнь у них, а почему случилось так, а почему эдак. И ну, на меня это очень переживательно ложится. Вот. Закончилась командировка, мы дали очень много концертов в первую командировку, наверное, порядка 6 концертов за 3 дня. Я приехала домой, и я настолько, у меня было эмоциональное потрясение, что я не спала, наверное, ну, дня 3. Вот. Потом я собралась и пошла в мобилизационный центр и сказала: возьмите меня туда. Вот.
4: Серьезно?
3: Да. И они такие смотрят, она говорит: а у вас какое образование? Ну, они начали со мной шутить, естественно. Я говорю: у меня музыкальное. Она говорит: а как, в какую вы структуру хотите? Я говорю: ну, я знаю, что там есть связистки, БПЛАшницы. Я говорю: ну, если нужно, я говорю, я отучусь, я говорю, на снайперша, говорю, и пойду, я говорю, ребятам помогать. Вот. И меня, естественно, никто не взял, сказали: идите, вы там поете и поете. Я пришла домой и позвонила как раз Сереже Войтенко. Сказала о своих чувствах. Я говорю: Сереж, я говорю, так и так. Я говорю, я не знаю, что делать. Я говорю, вот, ну, настолько, говорю, на меня влияет эта ситуация. Я говорю, что я хочу, говорю, ребятам, я говорю, чем-то помочь. Он говорит: ты не поняла одного, что главное оружие твое – это песня. Вот. Я такая посидела, подумала, думаю, ну, я езжу, да, я пою для них. Но что-то мне хочется свое. Что-то хочется свое. И я тогда начала вспоминать различные моменты и вспомнила проект «Родники». Проект «Родники». Я была там в жюри, поколенческим экспертом, и там очень много на эту тему было роликов, песен. И у меня в глазах картинка вспомнилась. В интернете где-то я видела, стояли сотни, тысячи солдат на коленях. И они молились перед боем. Вот. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Вот по нашей молитве они обязательно вернутся живыми. Вот. Я опять звоню Сереже Войтенко. Он мой наставник очень давно. И он меня не то что говорит, что нужно делать, он меня направляет. Она говорит: ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Я говорю: я хочу, я говорю, чтобы песня эта была, я говорю, душещипательная. Я говорю, у меня настолько, я говорю, сейчас такие сильные эмоции. Я говорю, что, я говорю, я не знаю, получится у меня написать или не получится. Она говорит: давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Мы обратились к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. И буквально, наверное, это было утро, буквально вечером текст был готов. И настолько готов, что я не прикоснулась ни к единому слову. Вот как вот она написала, так и есть. Мы там только потом в конце, когда уже работали над песней, одну фразу поменяли, а так вот, как вот было. Вот, я такая села, я говорю: замечательные слова, я сижу и плачу. И Сережа такой: ну что ты плачешь? Я говорю: ну, я говорю, все, я говорю, на меня, я говорю, это зашло. Он говорит: давай писать музыку и будем делать песню. Я говорю: хорошо. Сережа также в этот же день написал музыку. Вот, мы немножечко там откорректировали, и пришло время делать аранжировку. Очень много было у меня версий и в рок, и в фолк. И все крутилось. И произошла, наверное, итоговый вариант песни, который мы тоже поменяли.
4: Асюта у нас в эфире эксклюзивно на радио «Гордость». Цветы полевые.
3: Так.

Вернитесь. Вернитесь.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Козловцева, мама Ира.
2: Сегодня за окнами сыро, туман занавесил стекло, но скоро придет мама Ира и станет в палате светло. Заварит душистого чая, в стаканы тихонько нальет и раненых всех угощая, предложит свой липовый мед. Запахнет вокруг пирожками и домом далеким, родным. Потянутся к ней, словно к маме, солдаты, устав от войны. Она не грустит, не вздыхает, с улыбкой глядит на ребят. С ней рядом печаль затихает, и раны поменьше болят. Как сыну готова солдату любовь материнскую дать. И кажется, будто в палату приходит к ним родина-мать. Она как предвестница мира и нашей победы оплот. Заглянет к бойцам мама Ира, надежду с собой принесет. Она не откроет им душу, как сердце о каждом болит. Лишь дома, уткнувшись в подушку, от жалости плачет навзрыд.
3: Ольга Козловцева родилась и живет в Ряжске Рязанской области. Руководит литературным объединением. Выпустила 6 стихотворных сборников. С началом СВО стала писать военную лирику. Героями ее стихов часто становятся знакомые люди. В их числе мама Ира, Николаева Ирина Ивановна. Она проводила на фронт 2 сыновей. Один из них, позывной «Байкер», также стал героем стихотворения.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
7: А служба службою везде, и на земле, и на воде, и друга верного, рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
6: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического 2 краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Алехин – всемирно известный русский шахматист. Слава его была такова, что Ильф и Петров упомянули его в 12 стульях. Остап Бендер обещает доверчивым васюкинцам приезд в их захолустье, в том числе и этого великого шахматиста. И неудивительно, ведь Александр Алехин при жизни был человек-легенда, гордость советского шахматного спорта. 1000 сыгранных матчей и победы в большинстве из них. Он мог играть на 32 досках одновременно и выигрывать. Великий шахматист родился в Российской империи в богатой семье. Отец его был дворянин, а мать – дочь текстильного магната Прохорова. В шахматы будущий чемпион играл с детства и успехи тоже демонстрировал рано. Уже в 13 году он издавал шахматный журнал. Первая мировая застала его за рубежом. Алехин через несколько границ возвращался в Россию. Дальше была революция. С начала 20-х шахматист ездил по всему миру, выступая на соревнованиях за СССР. Самым известным был его поединок с Капабланкой. Кубинец считался непобедимым. В 27-м Алехин развеял этот миф, обыграв соперника в последней партии. Дар спортсмена наш чемпион сочетал с талантом учителя. Он давал уроки мастерства известному испанскому шахматисту Артуро Помару Саламанке. Алехин выступал до конца жизни и умер в 46-м году так никем непобежденным. И он так и не встретился за шахматной доской с другим великим русским шахматистом Михаилом Ботвинником.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Сегодня слово «оператор» звучит повсюду. Оператор связи, оператор колл-центра, видеооператор. Мы привыкли, это человек, который управляет техникой или процессом. Но раньше все было совсем иначе. В старом русском языке оператор – это хирург, человек, который делает операции. Логика тут прямая. Слово связано с операцией, действием, вмешательством. А значит, оператор – тот, кто это действие выполняет. Со временем язык поменялся. Медицина закрепила за этим значением слово «хирург», а оператор ушел в другие сферы. Туда, где тоже нужно выполнять операции, но уже не над человеком, а над техникой или процессами. И получилось, что слово осталось тем же, а смысл полностью сместился. Сегодня оператор – это про кнопки, камеры и системы. А когда-то это было про человека, который стоял у операционного стола.
2: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Слово «гражданственность» звучит так солидно, что его так и тянет произнести строгим голосом где-нибудь на трибуне. На самом деле, даже эксперты до сих пор спорят о точном определении этого термина. Оно все еще в процессе формирования. Но если отбросить термины, то в жизни все гораздо проще. Это твоя личная взрослая позиция как человека и патриота. Если патриотизм – это про наши чувства и эмоции, когда сердце ёкает от любви к дому, то гражданственность – это про конкретные действия на благо этого самого дома. По сути, это такая проверка на социальную зрелость. Это когда ты выполняешь свои обязанности не потому, что тебя кто-то заставляет или для какой-то скучной галочки в отчете, а просто по велению души. Это крутая способность превращать свою свободу в добровольное желание быть полезным, воспринимая обязанности не как бремя, а как свое законное право делать жизнь в стране лучше. Помните, как у Некрасова? Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Это ведь не про умение писать стихи, а про то, чтобы быть не просто населением, а тем самым достойным сыном Отечества, который реально служит своей стране и людям. Сегодня одна из самых живых форм такой гражданственности – это волонтерство. Когда люди идут и просто помогают тем, кому сейчас трудно. Они ведь и сами растут, учатся по-настоящему общаться и сопереживать. Именно из такого желания, не по указке, а по совести, и складывается настоящая страна. Быть гражданином значит понимать, что будущее твоего края и всей России зависит в том числе и от тебя.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
3: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
4: Позвони мне, позвони мне.

позвони, позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Ирис. Казалось бы, просто цветок, но за его названием стоит очень древний смысл. Оно пришло из греческого и означает «радуга». И это не случайное слово. В Древней Греции ирис связывали с богиней Иридой, посланницей богов, которая по мифам передвигалась между небом и землей по радуге. Цветок получил это имя не только из-за мифов. У ирисов удивительное разнообразие оттенков, от нежно-голубых до насыщенно-фиолетовых, и они действительно напоминают радужные переливы, будто природа сама раскрасила их всеми цветами сразу. Ирис – это не просто название растения, это напоминание о радуге, которую люди однажды увидели не в небе, а в цветке.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
3: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Наши герои – люди не только мужественные, но еще и очень талантливые. Например, Юлиан Красавин – школьный учитель и герой СВО с Сахалина. Юлиан – автор рассказа, вошедшего в сборник «Нет уз святее товарищества», который издал фонд «Защитники Отечества». До СВО парень работал простым учителем истории, занимался научной работой, увлекался боевыми искусствами. На спецоперации стал фельдшером роты, санинструктором в танковом батальоне. Во время одного из боев получил тяжелое ранение и его демобилизовали. По возвращении домой боец сразу обратился в фонд «Защитники Отечества», где ему помогли оформить необходимые документы для получения военной пенсии. Там он и узнал о скором выходе нового сборника произведений героев СВО. Юлиан заинтересовался возможностью, так как еще на Донбассе начал вести электронный дневник и писать фронтовые повести. Для сборника «Нет уз святее товарищества» подготовил два рассказа. В сборник вошел только один под названием «Андреич» про штурмовика. По приглашению фонда «Защитники Отечества» герой побывал на презентации сборника в Московском музее Победы, где ему вручили благодарность и авторский экземпляр. Кстати, Юлиан также успел создать школьный музей СВО. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?» Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Екатерина Годвер. «Час до полуночи».
5: У мира час до полуночи, и пуговицы в ряд. В лесу родилась елочка, ее скосил снаряд. Дурная аллегория, задумка не сложна. Закончится история, на этом не должна. Но мне добавить нечего. Щепа летит к щепе. Сидят в траве кузнечики у ржавой БМП. А мир звенит бокалами. Подарков дети ждут. Господь гирляндой алою накладывает жгут.
4: Традиция писать последнее в году стихотворение 31 декабря у поэта Екатерины Годвер появилась в середине 2000-х. Вот что она рассказывает. Тогда созданный во времена распада СССР текст романа Неумоева в исполнении Егора Летова «А у мира час до полуночи» казался апокалиптической абстракцией. Но накануне первого военного Нового года он вспоминался очень часто и стал закладным камнем для нового стихотворения. Я написала его на одном дыхании в ночь с 30 на 31 декабря 2022 года. В метро, по дороге домой. А БМП, если у кого есть сложности с расшифровкой, это боевая машина пехоты.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН, Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда. История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
2: Ее услышала благодаря Игорю Матвиенко, Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
3: Вновь ночью без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит прямо.

солдат. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдержит им.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: 1860 год. Вслед за Петербургом русское музыкальное общество создается в Москве. Руководит им Николай Рубинштейн, брат одного из основателей РМО Антона Рубинштейна. Как и в Петербурге, в московском обществе сразу же появляются музыкальные классы, где за небольшую плату обучают молодых музыкантов. Московскому отделению покровительствовал император Александр II, выделявший на его содержание 15 тысяч рублей в год. По тем временам очень крупная сумма. Уже через 2 года императору представили первый результат. Ученики музыкальных классов исполнили отрывки из оперы Глинки «Жизнь за царя». Оживилась и гастрольно-концертная жизнь. РМО активно приглашала иностранных звезд и продвигала русскую музыку в Европе. В Москву все чаще приезжали известные европейские исполнители, а в Манеже проводили общедоступные концерты, которые пользовались большим спросом.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Ижевске есть музей, где можно собрать и разобрать калашников и даже пострелять из него? Это музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Появился он 20 лет назад и полностью посвящен истории стрелкового оружия, которое делали в Ижевске. Здесь можно увидеть все модификации калашей, которые только существовали в мире, все разновидности мосинок, не только винтовки, но и карабины. На выставках музей представляет экспериментальное оружие типа облегченных малогабаритных автоматов для танкистов. А еще в музее целых три тира – стрелковый, пневматический и лучно-арбалетный. Инструкторы подбирают варианты упражнений в зависимости от подготовки стрелков. Из пневматики дают пострелять даже шестилетним ребятам.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Радио «Гордость» представляет «Какие люди».
3: Имя Константина Мельникова в списке величайших архитекторов мира рядом с Ле Корбюзье и Гауди. 1990-й по инициативе ООН объявили годом Константина Мельникова. Все знают дом архитектора в Кривоарбатском переулке. Два цилиндра с окнами, ромбами. Мельников – автор объекта культурного наследия регионального значения клуба «Каучук» на Плющихе. Это снова цилиндр с полукруглой лестницей, напоминающий о дворце французского короля Фонтенбло. В конце 20-х советский архитектор воздвиг для победившего пролетариата дворец будущего. Гаражи не часто становятся шедеврами, но Мельникову удавалось и такое. Бахметьевский гараж в Москве – еще один памятник архитектуры. Родился Мельников в конце 19 века в семье крестьян. Рано проявил способность к рисованию. Родители отправили его учиться иконописи. Однако дело не пошло, и маленький Костя устроился работать к инженеру Владимиру Чаплину. Тот заметил талант мальчика и нанял ему учителей. Благодаря Чаплину Мельников смог профессионально учиться архитектуре. Победившая революция 17-го года искала новые таланты для нового времени. Архитектор-новатор пришелся ко двору большевикам. Его талант высоко ценили и за рубежом. Во Франции его имя ставили рядом с великим Ле Корбюзье. В 30-е годы советского архитектора позвали в Париж проектировать громадный гараж на тысячу машин. После Великой Отечественной молодежный авангард сменился торжественным сталинским ампиром. Но Мельников и тут был законодателем вкуса. Какие люди строили нашу страну?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Давайте представим на секунду, что Россия – это одна огромная, шумная и очень гостеприимная кухня. В одном углу лепят пельмени, в другом крутят хинкали, где-то рядом жарят баурсаки и заваривают калмыцкий чай. И вот представьте, на этой кухне у нас живет больше 190 народов. Если бы мы были плавильным котлом, как любят говорить на Западе, мы бы все давно превратились в какую-то невнятную серую массу. Но в том-то и фокус, что наше единство – это не когда все одинаковые, а когда мы все разные, но нам чертовски круто вместе. У нас это единство не свежевыкрашенный фасад для туристов, а естественное состояние. Мы веками притирались друг к другу, учились понимать шутки соседа, делить с ним и радости последнюю корку хлеба. Знаете, в чем наша главная сила? В том, что мы не заставляем соседа забывать свои корни. Наоборот, нам искренне интересно, почему у него такие красивые узоры на одежде, или почему его бабушка поет именно такие колыбельные. Это как крутой пазл. Если все детали будут одной формы и цвета, картинки не получится. А у нас получается. Да еще какая масштабная. Конечно, в такой большой семье не обходится без споров. Ну, например, чей рецепт плова самый правильный, или чьи горы выше. Но стоит случиться какой-то беде или, наоборот, большому общему празднику, все эти споры улетают в форточку. мы мгновенно превращаемся в один монолит. Это и есть та самая гражданская идентичность, о которой пишут в умных книгах. А на деле это просто понимание. Мы все свои. У нас общая судьба, общие победы и одна на всех память. Сейчас, в 2026 году, который официально назвали годом единства народов России, мы об этом говорим чуть чаще. Но если честно, мы и без указов знаем, наша многоликость – это наш главный козырь и наша броня. Когда ты знаешь, что за тобой стоит не просто твоя деревня или город, а мощь и мудрость сотен народов, ты чувствуешь себя совсем по-другому. Мы разные по вере, по языку, по привычкам, но мы абсолютно едины в одном – в любви к нашему общему дому. И пока мы бережем это многоголосие, пока уважаем друг друга просто за то, что мы люди одной земли, никакие шторма нам не страшны. Потому что вместе мы – Россия, и в этом вся наша правда.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: ИС-2 – легендарный советский танк Великой Отечественной, оружие прорыва. Огненная дуга Курска показала, Советскому Союзу недостает танка, способного бить немецкий бронированный зверинец, тигров и пантер с большой дистанции. Над задачей работала КБ Жозефа Котина. Его как раз удалось вывести из блокадного Ленинграда в Челябинск. Это КБ уже создало отлично показавший себя танк Клим Ворошилов. Конструкторы, изучив опыт реальных боев и машины противника, к осени 43-го создали новую мощную машину «Иосиф Сталин-2» со 122-миллиметровым орудием. Оно насквозь прошибало броню немецких «Тигров». Немцы попросту боялись подойти к ИСу ближе, чем на километр. Кроме того, новый танк отличался необыкновенной маневренностью и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими. История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107.2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что Благовещенский собор в Воронеже – один из самых высоких православных храмов во всем мире? Его высота почти 98 метров. Он занимает третью строчку в списке самых высоких православных храмов нашей страны после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Строительство собора в Воронеже заняло 11 лет. С 98 по 2009. Воздвигли его на месте снесенного после революции храма. Тогда было решено не воспроизводить архитектурный облик старой церкви, а воздвигнуть новую в русско-византийском стиле, рассчитанную на 6 тысяч прихожан. Архитектором стал Владимир Шевелев, выпускник Воронежского инженерно-строительного и автор множества зданий в городе.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов.
2: «Ломоносов фест». Вот прошу Сергея рассказать вот для тех, кто не знает, что такое «Ломоносов фест», о концепции самой и о том, что ждем в этом году.
3: Ну, так получилось, что Архангельский театр драмы носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. В конце декабря был выпущен приказ к юбилею ученого, земляка архангельского, да, то есть присвоить имя театру Ломоносова. То есть для меня важно, во-первых, что действительно наличие фестиваля у любого регионального театра – это драйвер развития. Но когда эти фестивали одинаковые, ты не понимаешь, как формируется программа фестиваля. То ли это знакомых ты просто зовет, кто-то там директор или худрук, то ли это просто на что хватило бюджета. То есть нету какой-то концепции, и тогда просто там межрегиональный фестиваль, международный фестиваль, потому что приезжает какой-нибудь, там, не знаю, белорусский театр, и это уже международный статус. Вот. И это, на мой взгляд, как-то не очень правильно. Мне хотелось найти какую-то уникальную концепцию, то есть, ну, как бы такой идеальный образ, чтобы сделать фестиваль такой фестиваль, чтобы человеку из условного Владивостока, я не знаю, Урала, центра России было интересно запланировать в эти даты приехать в Архангельск. И такую тему мы нашли, раз мы имени ученого, то мы совершенно подумали, а почему бы нам не объединить постановки, во-первых, разножанровые. То есть не только драма, там и куклы, и пластика, и опера к нам приезжала из Чебоксар. И, соответственно, эти постановки должны быть посвящены либо байопике про ученых российских, либо об открытиях, либо использующие технологии современные. И вот такую программу мы стали собирать. И два года мы проводили самостоятельной при поддержке Министерства культуры Архангельской области. А вот третий Ломоносов фест в прошлом году состоялся, и мы уже выиграли опять-таки грант Президентского фонда культурных инициатив. Мы делаем лабораторию. В прошлом году мы делали лабораторию вместе с ГИТИСом, режиссерскую, даже можно сказать, что драматургически режиссерскую, потому что сначала у нас драматурги делали пьесы, эскизы пьес, а тема открытия или какие-то технологические проекты, которые делают ученые Северного Арктического федерального университета. Вот, например, вы представляете пьесу или спектакль на тему отбеливания целлюлозы. А на самом деле после 22 года белая бумага, то, что у нас она есть, мы можем благодарить именно ученых САФУ Архангельского и сотрудников Архангельского ЦБК. Да, потому что пока они не поняли, как способ отбеливания, то есть у нас какой-то период даже была бумага приятного желтого цвета. Да. Вот. И почему бы об этом не сделать спектакль? Кроме этого, мы, соответственно, работаем, сотрудничаем с фестивалем актуального научного кино «ФАНК» и запрашиваем у них программу кинопоказов, они нам дают фильмы, и мы их тоже бесплатно транслируем для зрителей. Благодаря этим фильмам зрители понимают, что творится в Сколтехе, например, какие открытия, прорывные проекты сейчас готовятся, и кто является заказчиком, как это вообще работает. То есть перестает быть какое-то просто название Сколтех, допустим, или Сколково, да, то есть, оказывается, ученые у нас много чем занимаются и много что интересного сделали. Ну и вот такой вот у нас получается очень масштабный фестиваль, то есть он не только театральный, он рассчитан на семейную аудиторию, мы всегда хотим, чтобы пришли семьи вместе, и вот поэтому у нас есть спектакли, как бы рассчитанные на разный возраст, есть более такие экспериментальные работы, есть работы более такие 12+, что называется. Если говорить о показах, то завершит у нас вообще Сахалинская филармония. Сахалинская филармония, да. Она привезет спектакль «Я вижу звезды», спектакль «Номинант золотой маски» в этом году. А начнем мы по традиции с нашего спектакля. И несмотря на то, что он не совсем, наверное, про науку, «Вишневый сад», хотя вот мы там поработали с технопарком «Сафу», сделали поезд на 3D-принтере, который там ездит и так далее. Ну и плюс, конечно, у нас такая тема была, что люди, которые повлияли на изменения в искусстве и науке. И вот образ Лопахина, опять-таки, да, как героя «Вишневого сада», который влияет на изменения, да, что-то происходит, наверное, тоже можно как-то осмыслить таким образом. Открывать у нас будет также Мутуму театр «Хармсианский человек». Ну, понятно, что это отсылка и к Да Винчи, и к Хармсу. Это будет уличный театр. Кроме этого, мы их пригласили проект 27 из Санкт-Петербурга, концерт по физике. Из Нижневартовска приедет ТЮЗ, уже второй раз к нам приезжают. В прошлом году, видимо, им понравились. Они делали спектакль «Нефтяное сердце» о городе Нижневартовске, как он создавался. А в этот раз они привезут спектакль «Мой пес банкир», финансовая грамотность, экономика. То есть такие школьные уроки, что называется. Вот, для средствами театра можно спокойно обучать финансовой грамоте, оказывается. Кроме этого, к нам приедет Курганский драматический театр. Там поставлен пластический спектакль «Руслан и Людмила». И идея такая, что Руслану приходится за своей возлюбленной там сквозь время преодолевать. Такая немножко фантастика добавляется. Кроме этого, мы ждем Пермский театр «Кукол». Он к нам приезжал уже со спектаклем «Цветы для Элджернона». А в этот раз они привезут спектакль «Скачайте наши души». Ну и будет еще театр на Васильевском. Они привезут такой интересный интерактивный спектакль «Квантовые сосиски» доцента. А вот фамилию доцента я уже забыл. Но это очень интересный спектакль, который зрители могут сами выбирать, как он продолжается.
4: Напомните даты, когда ехать в Архангельск?
3: Ну, в Архангельск можно ехать даже сейчас. Программа показов репертуара тоже обширна. А так фестиваль в этом году состоится с 16 по 21 мая.
4: Ну и по традиции, мы же на музыкальной радиостанции, какую песню поставим от вас?
3: А в завершение мы поставим песню, наверное, открытие для меня последнего года. Это певец Марат Нигматуллин. И вот опять-таки, возвращаясь к прошлому моему на радиостанции, хотелось бы, чтобы вот такой позитивной музыки с такими нарративами было побольше, потому что очень жалко, когда человек приезжает, допустим, в какие-то в города, на аудиторию там 30-50 человек, на очень камерные пространства, хотя смыслы, которые он несет, ну, хотелось бы, чтобы услышало гораздо больше людей. Поэтому Марат Нигматуллин.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Как яблоня иссохшая.
2: Как яблоня иссохшая в саду, моя земля от края и до края. Все будет восстановлено. Приду. Вернусь назад, всю жизнь переиграя. И саженец Антоновки вонзя в пока еще израненную землю, скажу себе, что больше так нельзя, что мира я без мира не приемлю. И корни прикопаю, и полью. Расти, родная, радуйся и радуй. Я дам тебе заботу и приют, ты мне плодов душистые награды.
3: Ольга Аленкина и ее муж Юрий Пусов, семья творческая и многодетная. Ольга – поэт, член Союза писателей, эксперт Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Юрий – писатель. Оба пишут детские книжки, вместе ведут литературную студию для детей «Буква на веревочке». Очень гордятся, что рассказы участников студии недавно опубликовали в спецвыпуске российского журнала для детей «Чердобряк». Своих детей в семье четверо. Старшая дочь учится в Москве, собирается стать учителем рисования. Младшая, пятилетняя, посещает школу искусств. Семья Пусовых живет в Железногорске Курской области, 86 километров от границы. В августе город принял людей из эвакуированных районов.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: «Пиерелейка» переводится с карельского как «круговая игра». В музыкальном контексте это песня, сопровождающая танец. Жанр, характерный для традиционной песенной культуры финно-угорских народов. Песня «Айя Сурья» из репертуара ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала – классический образец жанра традиционной пиерелейки. Но в оригинальной аранжировке, современной музыкальной обработке и ярком исполнении молодых голосов. Фактически творческая команда ансамбля «Верия» создает новую популярную танцевальную музыку на основе древних мелодий родного края. Большинство карельских народных песен написаны о любви. «Айя Сурья» не исключение. Это лирическая песня влюбленной девушки, которая не променяет своего любимого на все сокровища мира и надеется на ответное глубокое чувство. Ансамбль народной песни «Верия» «Айя Сурья». Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Галина Уланова – одна из тех, кто вернул русскому балету мировую славу. Интересно, что в детстве она не хотела танцевать. Родившись в балетной семье, будущая прима понимала, что путь артистки – боль и слезы. Ей казалось, что ее мать-балерина не спит никогда. Училась Уланова сначала у матери, потом у легендарной Агриппины Вагановой. Ни та, ни другая не видели в ученице ничего особенного. Застенчивая девочка боялась сцены, хореография шла тяжело, каждое движение Уланова учила подолгу. Карьера артистки началась с неожиданно удачного исполнения партии Флорины в «Спящей красавице». Потом она прекрасно танцевала Адетту Адилию в «Лебедином озере». Ее «Золушка» заставляла рыдать поэта Бориса Пастернака. Но для самой примы любимыми были партии Жизели и особенно Джульетты. Именно их она показала в 56-м лондонской публике, открыв новую страницу в мировой истории русского балета. Дело в том, что после революции отношение к нашим артистам за границей испортилось. Уланова была первой, кто показал советский балет, достойный наследник императорского. На ее спектакле стояли очереди, ее называли новой Анной Павловой. Завершив танцевальную карьеру, великая прима 30 лет работала педагогом. Именно она дала нашему балету целую плеяду талантливых учеников. Владимира Васильева и Нину Семизорову, Екатерину Максимову и Николая Цискоридзе. Интересный факт, когда Уланова готовила новую роль, она любила уезжать на природу и размышлять в одиночестве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Знаете ли вы, в чем отличие между седмицей и неделей? Многие, наверное, скажут, что это полные синонимы, просто первое слово более старинное. А вот и нет. Изначально неделя – это день воскресный, когда Господь Бог заповедовал верующим отдыхать. Название, как можно догадаться, происходит от «не делать» и является общим для многих славянских языков. А вот «седмица» – это слово из церковнославянского языка, перевод калька с древнегреческого. И это период в 7 дней с воскресенья по субботу включительно, а вовсе не неделя с понедельника по воскресенье. А еще, только не запутайтесь, в церковном обиходе есть шестидневные седмицы. Так порой называют отдельные важные периоды продолжительностью в 6 дней с понедельника по субботу включительно. К примеру, Страстная седмица

осталось, и не забывай. Фильм появился на экранах в 1981 году, а через 2 года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь». Мечты сбываются, и не сбываются. Лучшее подтверждение тому, что все хорошее.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Музыкант и певец Чапаев.
1: Многие сразу думают об армии, но служение стране намного шире. Когда ездишь по стране, встречаешь самых разных людей. Учителей, врачей, рабочих. И каждый из них по-своему служит своей стране. После одного из выступлений ко мне подошла учительница и рассказала, что много лет ведет школьный театральный кружок. Она сказала: «Мы не актеры, но стараемся, чтобы дети полюбили культуру. И это тоже служение. Служение Родине – это честно делать свое дело и понимать, что твой труд нужен людям».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

1000 поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов.

0: В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
1: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шаферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в Московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что в русском языке, наряду со словом «победа», существовал его синоним «виктория»? Откуда же тут что взялось? Давайте разбираться. Победа в нашем языке имеет очень солидную историю. Это слово существовало еще в древнерусском. О первых победах можно прочесть в одном из древнейших памятников нашей истории, созданном в XI веке, слове о законе и благодати. Однако в XVII столетии в русский язык вошло слово «виктория», заимствованное из латыни, с запада. Особенно популярным оно было во времена Петра Великого. Тогда было принято писать скорее «преславная полтавская виктория», нежели «победа». Долгое время два слова жили в языке вместе. Например, в «Войне и мире» читаем: «Бениксен под Эйлау над Буонапартием якобы полную викторию одержал». Однако уже в позапрошлом, в XIX веке, слово «победа» становится все более модным, тогда как «виктория» выходит из употребления.
0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Амбарцумян – выдающийся советский астрофизик, известный во всем мире. Он сделал значительный вклад в развитие астрофизики, астрономии и динамики звездных систем, а также в понимании происхождения и развития галактик. Амбарцумян считался основоположником теоретической астрофизики в Советском Союзе. Получив образование в Ленинградском государственном университете и Пулковской обсерватории, в 1934 году он основал первую в СССР кафедру астрофизики в ЛГУ. Амбарцумян был академиком наук СССР и президентом Международного астрономического союза. Одним из основных направлений его исследований была физика звезд и газовых туманностей. Он изучал их структуру, эволюцию и спектральные характеристики. Ученый исследовал свет отдаленных галактик и звездных скоплений. Эти работы привнесли колоссальный вклад в науку, так как позволили определить примерный возраст Вселенной – 14-15 миллиардов лет с момента Большого взрыва. На основе теоретических изысканий Виктора Амбарцумяна ученые всего мира смогли более точно понять физические процессы в космосе. Его исследования имеют огромное значение для объяснения возникновения и эволюции Вселенной, а также формирования галактик и космических объектов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Любовь Берзина. Предчувствие войны.
4: Вдали ударил гром, дрожат икон оклады, и молнии яркий свет блеснул со стороны. Деревья на юру застыли, как солдаты, и наполняет их предчувствие войны. Лунный холодный шар летит в меня снарядом. Я перед ним стою, и скулы сведены. Он попадет в меня или разорвется рядом, пока во мне живет предчувствие войны. И вот еще раскат ударил дождь, как пули, тумана едкий дым наплыл со стороны. Давай, Илья Пророк, твои грома рванули, чтоб в людях возродить предчувствие войны. Вдали горит закат, как зарево пожара, и пулями дождя истыкан весь порог. Предчувствие войны, предчувствие удара спит камнем на груди и жжет, но с нами Бог.
5: Стихотворение «Предчувствие войны» Любовь Берзина написала 21 февраля 2022 года, за три дня до начала СВО. В воздухе было разлито какое-то напряжение, рассказывает поэт. Казалось, сама природа находится в ожидании события, которое перевернет всю нашу жизнь. Строчки словно сами сложились, мгновенно. Копились какие-то ощущения и выплеснулись на бумагу одной волной.
6: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результат работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: одиноко бродит гармонь.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен – Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
3: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там в сложный момент я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
2: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занял литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Кемеровский ботанический сад – один из самых молодых в нашей стране. Начался он в конце 80-х со скромной лаборатории экологии растений Института угля Сибирского отделения Российской академии наук. Работало в ней только 3 человека. В наше время ботанический сад занимается рекультивацией земель Кузбасса, подбирает растения для посадок на этой непростой территории. В его структуре 4 отдельные лаборатории. Его коллекция насчитывает больше 1000 видов растений со всех концов земли. Его площадь – 180 гектаров зелени, радующих жителей окрестных многоэтажек. Сад ив, где высажено 120 разновидностей этого дерева. 160 видов лекарственных растений аптекарского огорода. Все это богатство постоянно пополняется сотрудниками. Гордимся нашими учеными.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Ивушка.
5: Когда я листаю старые альбомы или слушаю рассказы бабушки о том, как они когда-то осваивали Север, я понимаю, история – это не просто параграфы в учебнике, это живой пульс, который бьется в каждом из нас. Историческая память – это наша общая ДНК, бережное сохранение тех смыслов и подвигов, которые передаются от сердца к сердцу уже сотни лет. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы сегодня можем мечтать и творить, у нас просто нет будущего. Мы продолжение тех, кто строил эту страну, и наша задача – пронести их свет дальше, сохраняя свою уникальность, идентичность в этом огромном мире. Преемственность поколений для меня – это когда опыт прошлого становится мощным драйвером для нашего сегодняшнего движения вперед. Важно не просто знать даты, а искренне уважать своих предков, которые сделали нашу жизнь возможной. Игнорирование или попытки исказить правду о прошлом всегда ведут к потере ориентиров и трагическим последствиям для всего народа. Именно поэтому мы должны дорожить каждым свидетельством нашей истории и каждым ветераном, который является для нас примером безусловного патриотизма. Наша память – это фундамент, на котором мы строим завтрашний день, оставаясь верными своим корням и самой нашей большой мечте.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
6: Как сейчас дела у группы «Рок-Острова» с концертами? Вот где, куда?
7: Концертов очень много. Я даже как-то вот в последний год прям даже как-то устал от них, можно сказать, от концертов. Просто очень много. Но мы работаем, куда деваться надо. Если народ хочет, надо работать. Пока ты востребован, надо работать. Это потом, когда ты не будешь востребован, тогда уж и сядешь отдыхать будешь. А пока тебя спрашивают где-то, ты нужен, значит, надо ехать и работать.
6: Вот я не был ни разу на вашем концерте. Сколько раз звучит песня «Ничего не говори» за программу?
7: Ну, смотря в каких городах. Если где в городах мы, первый раз, то там два раза мы играем, в начале и в конце. А если где мы уже много раз были, то иногда мы ее сначала не играем, только в конце. А мы ее играем всегда.
6: Ну, наверняка же сейчас это какая-нибудь такая версия, лонг, да, там, минут на 7,
7: нет, почему? Она обыкновенная, как она была, только я ее чуть-чуть убыстрил, потому что там мне она все-таки в первом варианте, она уж, мне кажется, уж больно медленная. Там где-то 105, по-моему, ударов, или даже 100. Я ее убыстрил хотя бы там до 115, немножко порезвее как-то хочу. Время подсказывает, что надо
6: убыстряться надо, действительно. И пора нам сыграть еще одну песню.
7: Давайте «Костры» споем. Мы ее тоже всегда играем на каждом концерте.
6: Ну, несколько слов о песне.
7: Песню родилась она еще очень давно. Она, во-первых, родилась, вот когда я приехал в Москву, и первую версию мы записали в 2001 году, или в 2000, или в 2001, на моем сольнике. То есть это даже не писалось «Рок-Острова». Или писалось.
6: Это не так важно, да.
7: Ну, это как бы сольник. У меня есть три вот сольника таких, а-ля шансон такой. Ну, в моем понимании шансон. И она еще тогда была, и она была медленной песней. А потом, в 2009 году, мы ее переделали, переосмыслили, и она вот получилась такая, как она сейчас есть. Но на концерте мы ее играем даже не в таком варианте, как она вышла на диске, мы ее играем в более танцевальном варианте. Потому что в конце концерта там уже идет разнос такой, зрители встают, танцуют, и угар такой прямо идет. И поэтому, если бы мы ее играли по-медленному, было бы неправильно. И мы ее играем в таком, в кочевом варианте.
6: Ну а сейчас эксклюзивно в эфире «Радио Гордость» «Костры», Владимир Захаров, «Рок-Острова».

жгут на кострах уходящее лето. Так в душе ты сжигаешь

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Я».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья, обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, где можно увидеть дуб, под которым Казимир Малевич создавал свои шедевры? По крайней мере, так гласит легенда, а находится это место в парке Малевича в Раздорах, недалеко от Одинцова. Рядом Немчиновка, где в начале прошлого века располагалась дача второй жены Малевича. Парк, названный именем художника, недавно благоустроили. Теперь здесь есть озера с двумя водопадами, пешие дорожки, а зимой – лыжные трассы. Но главная фишка – это арт-объекты в духе супрематизма. Входная группа работы современного скульптора сделана под черный квадрат. Античная голова без лица. Скульптурный месяц, плывущий по глади пруда. Цветные деревья, странные штуковины из танцующих пружин, ну и, конечно, множество разнообразных кубов и квадратов.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группа «Лампасы», Нижний Новгород.
3: Начнем с песни «Врет четвертая струна». Написали ее в соавторстве с Алексеем Шмелевым. Рассказать о ней потом или поем?
4: Да нет, давай чуть-чуть расскажи.
3: Была готова мелодия. Была готова мелодия, был у меня даже текст, там про колбаску был такой, в общем, очень мне казался он милым и душевным. Я очень многих поэтов просил переделать, которые с нами сотрудничают. Все останавливались, наверное, где-то на первом куплете. Алексей тоже начал, но сказал, что я не знаю, как это переделать, давай еще подумаем. После поездок по Луганску, да, мы как раз в госпиталях были у боевых медиков, просто у медиков, у девчонок, 8-7 марта. Говорим, какого черта, Алексей, давай все слова, которые были, все колбаски уходят, напиши просто ты, как чувствуешь, как видишь. Говорит, тогда из номера, пожалуйста. И мы ушли, и через 40 минут были готовы стихи. Чуть-чуть мы дополнили припев, и на следующий день мы в ремонтном батальоне для дядек, где основной возраст от 50 спели, и она поимела огромный успех. То есть люди, у людей слезы на глазах. Сразу у нас, это действительно песня, которая написана, стихи, как минимум, написанные там и сразу же там презентованы. И к вам мы с радостью занесли песню.
4: Так, да, эта песня играет в эфире «Радио Гордость». Ну а сейчас очень важно эксклюзивное живое исполнение в прямом эфире. Здесь все свои. Задавайте свои вопросы. Сразу после песни озвучу первые из них. Поехали, группа «Лампасы» у нас.

0: История одной песни.
1: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Вожаева. «Снегопад».
2: Снегопад плывет на белом ярике. В козью шаль обернута кульком. Я стою в зашитых старых валенках и ловлю снежинки языком. Маленькая, толстая, щекастая, клюква со сгущенкой, не лицо. «Горе ты мое, ну где ты шастала?» — бьет ладонью мама пальтецо. Озорной, смешливый, щеки алые. Боже мой, не мальчик, снеговик. Теплыми ладонями сбивала я затвердевший снег на половик. Снегопад плывет на белом ялике где-то под надсеверским Донцом. И стоит, и смотрит вверх, как маленький младший лейтенант с моим лицом.
1: Лауреат национальной премии «Поэт года» Наталья Вожаева так говорит о своем творчестве последних лет. «Все мои стихи, по сути, одно большое стихотворение, которое родилось 24 февраля 2022 года».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. «Тысяча поводов для гордости». Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер F77854092 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
5: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
4: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Но я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русские землепроходцы до эпохи Петра Великого – сплошная загадка. Один из малоизвестных героев – атаман Иван Москвитин. Родился в начале 17 века, в записях числится томским казаком. Едва появившись в истории, Москвитин начал ее творить. 17 век – пеший отряд казаков идет из Томска в Якутск. Во главе атаман Дмитрий Копылов. Москвитин ему помогает. За 2 года более 2500 километров. Копылов и Москвитин – первые европейцы, увидевшие воды великой реки Алдан. Здесь казаки основали Бутальский острожек, откуда Москвитин и начал первый русский поход на Тихий океан в мае 1639 года. Здесь же они услышали о великой реке, берега которой богаты серебром. И 30 казаков идут к Серебряной горе 260 километров на дощанике по Алдану до устья Маи. Тут Москвитину пришлось строить 2 новые лодки, пригодные для мелководья, и волоком тащить их через хребет Джук-Джур. Лишь преодолев его, герои достигли реки Ульи, по ней вышли к Охотскому морю. Серебра не нашли, зато достигли Охотского моря, дав начало русскому освоению Дальнего Востока. О дальнейшей жизни Москвитина известно мало. Вернувшись, атаман создал роспись рекам и имена людям, отчет о своей экспедиции, дожившей до наших дней. После этого он исчезает так же таинственно, как появился, оставив нам Алдан, Шантарские острова и Охотское море.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Некоторым из нас наверняка встречалось загадочное слово «днесь». Особенно легко на него наткнуться, если помогать детям разбираться в русской классике. Читаем, к примеру, у Радищева в путешествии из Петербурга в Москву. Все вещи представятся днесь в естественном их виде. Что же это за слово такое? Давайте выяснять. Днесь – старинное наречие, обозначающее «сегодня», «сейчас», но также и «всякий день» на постоянной основе. То есть оно близко к нашему «сегодня», но не полностью эквивалентно ему. Восходит слово «днесь» еще к прославянскому, так что его родственники есть во многих славянских языках. Часто его можно встретить в библейских текстах. Отсюда оттенок чего-то возвышенного, торжественного. Итак, если вас спросят, что имел в виду Пушкин в «Воде вольности» и «днесь учитесь о цари», мы ответим – учитесь каждый день, постоянно. И сами, хоть и не цари, последуем совету великого поэта.
1: История одной песни.
4: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На 3-й минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. «Моя страна».
2: Я задыхаюсь в маленькой стране. Столь близкие границы не по мне. Пусть никогда в других краях не буду, но чувствую простором, шириной. Бескрайняя земля моя со мной, и я дышу, живу и верю в чудо. Я верю, что огромная страна нам, русским, не затем была дана, чтобы мы ее однажды разделили, чтоб задыхались в маленьком мирке от свары и грызни на волоске, и чтоб простор и ветер не любили. Наш ум широк, разбросан и богат, и каждый в мире нам почти что брат, пока он не возьмет нас за живое. Под нами дышит русская земля, колосья и деревья шевеля, и мы ее не отдадим без боя.
3: Поэт, журналист, лауреат литературных премий Любовь Берзина.

0: написала стихотворение «Моя страна» в августе 2022 года. Первая публикация была в социальных сетях. С тех пор стихотворение вошло в целый ряд поэтических сборников и регулярно звучит на мероприятиях в поддержку специальной военной операции, в том числе в авторском исполнении. Любовь Берзина – активный участник творческих десантов, концертов и выступлений для наших бойцов и ветеранов.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слова «полдень» и «полночь» в старину обозначали не только время суток, но и стороны света, юг и север соответственно? На самом деле, наверняка знаете, вспомните пушкинского «Медного всадника». Санкт-Петербург – полночных стран, краса и дива. Полночных, то есть северных. У того же Пушкина в «Элегии» погасло дневное светило, читаем. «Земли полуденные волшебные края». Какой такой земли? Южной. Почему же полдень – это юг? Все очень просто. В древности люди ориентировались по солнцу, а в середине дня наше светило указывает на юг. Разумеется, если вы находитесь в северном полушарии. Юг называли полднем не только в русском, но и во многих других языках, включая латынь и древнегреческий.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Знаете ли вы, что единственная в мире женщина-летчик, совершившая воздушный таран, наша Екатерина Зеленко? В отличие от ночных ведьм и многих других девочек, для которых Великое Отечественное стало боевым крещением, Зеленко пришла на войну опытной летчицей. Она была единственной женщиной-пилотом, участницей Финской войны. Успела совершить 8 боевых вылетов и получить орден Красного Знамени. Ни место, ни дата рождения авиатрисы точно неизвестны. Зато мы знаем, что еще в детстве она играла в парашютистов, прыгая с крыши хлева с зонтиком. Повзрослев, работала на авиазаводе в Воронеже и занималась там же в аэроклубе. В 1934-м прошла отбор в военную авиашколу в Оренбурге. Полный курс обучения Екатерина Зеленко прошла раньше всех, за 11 месяцев. Не зря ее сослуживцы говорили, что летчица была создана для неба, как птица для полета. В советско-финскую она уничтожила вражескую батарею и склад боеприпасов. А перед началом Великой Отечественной Зеленко назначили командиром звена эскадрильи. В Великую Отечественную она успела за 3 месяца совершить 40 вылетов, участвовать в 12 боях. Ее звено уничтожило 45 танков противника. 12 сентября 41-го Екатерина Зеленко отправилась в разведывательный полет. На ее группу упало несколько мессершмиттов. Командир приказала штурману прыгать, а сама атаковала мессер таранным ударом. Это произошло накануне так и не наступившего 25-летия летчицы. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
2: Приоритет духовного над материальным. Наверное, это самое главное и ключевое в указе за номером 809. Для такой страны, как Россия, с многовековой, тысячелетней православной традицией, духовность – это как воздух, без которого русский человек задыхается и погибает. Если не физически, так морально-нравственно точно. Вообще, духовное, оно всегда над материальным. Это естественное расположение. В самой природе человека первичен дух, а потом уже кости наши бренные. А материальное тоже, безусловно, важно. Оно зачастую служит средством достижения чего-то нематериального. Вот как в музыке, которая играется на вполне себе материальных музыкальных инструментах, гитарах, барабанах, скрипках. Но в итоге получается что-то нематериальное. Музыку нельзя потрогать руками, ее можно только почувствовать. И посмотрите, какое воздействие она имеет на людей. Я, конечно, говорю в первую очередь о музыке великих композиторов, в том числе и русских. Или вот, например, возьмем наших парней, которые героически сражаются сейчас в зоне проведения специальной военной операции. Неужели они это делают только за деньги, за какие-то материальные блага? Ну, может быть, кто-то и да, Но в основном они это делают за идею, за счастливое и светлое будущее для нас и наших детей, за Святую Русь, за Родину. А Родина – это тоже понятие нематериальное. Да, есть березки, есть земля, есть природа, но в целом это понятие духовное. Так же, как и победа, которая добывается кровью, потом, оружием, но само понятие победа исключительно духовное. Без духовного мы все погибнем. И наоборот, стяжи дух мирен, как говорил великий русский святой Серафим Саровский, и тысячи вокруг тебя спасутся. Понимаете? Не только ты, а тысячи. Поэтому, дорогие друзья, стяжайте дух мирен и включайте в свой каждодневный рацион пищу духовную.
0: Истории о главном –

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: В России создали первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу и яблоки. Ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства выделили аллергены березы и яблок, затем взяли из их структуры наиболее значимые участки и включили их в состав вакцины. Участки, отвечающие за токсичность аллергена, исследователи исключили. Препарат включает нормальный иммунный ответ, а аллергическую реакцию блокирует. Для лечения потребуется от 3 до 5 инъекций. По оценкам специалистов, от аллергии на пыльцу сейчас страдает около 30% населения. До сих пор единственным способом лечения была аллерген-специфическая иммунотерапия. За некоторое время до начала периода цветения человеку вводят аллергены. В результате лет через 5 у него пропадает аллергическая реакция. Уникальная российская вакцина позволит лечить аллергию за несколько месяцев. В ближайшее время начинаются испытания на добровольцах. После их завершения вакцина выйдет в широкое производство. История одной песни.
3: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато, но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
4: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
3: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев,